0: Рэйрүүнэн бадырын ажуржуғын үүгэдэрін гэс ача сусуғы намшиндэцэ Конын үшэн үнэн мүзгэрэндэ лэлхбага намшиндэцэ на жилэн шээ самна Чигнийш-чигнийш-чиг гэршгэнэмдэй кабар дангдал ерчэна чугу
1: Wakar kata khartag miin jamdila dienji ghe zhoja yinbi Gyeyun wa wujie lhikatsumun jandar kaba sambah baiwi dajur Xi Jinping jie chamchun wa gongpar lhobzhung dang laglan tarxin shepa dang Chuan yungni gengi chamdik chabdil luye shabi gojig lakhtar shepa Jamdila dienji ghe shawa nandanji baiti Chetar tobi chamchun wa shabshi jamdila jenjinji Bicil tobi peji lan gansung shechil Цорнгон яджангжу гняньчэн кэн оркла няньжур дэни оркла лонгчэн джэ зожэб дэн сэнсэмэн гокон стэнба дарджи клэтэ зожэ ёргжэб сибэ олэкэр кадэ гэртэгми джэмдэлэ дэнжэ гэ жожэ ямбэ джэён оджи тхэцумэн джэндэр кабэ сэнба пэчэр ёбэ нэнтэн дэн чарчин сямсэл дарэ чи далонэ гэнгэ чэмдэгэ чэжук гэн гу замбэ лу ямба дэн джачи мэмэн мэн цхэ жонлэм джэмдэлэ дэнжэ гэ дэн дэхи торнэг дэн Дэнжэг яркэл тэлэ нипан дуэнба. Джэмжэлэ дунчэн хуангүг тэлэ тэнчэн джэмбэр мэгэртэ, тэнгдэ кавшэн хэрчэгбэ лхэрцэм мэртэ, лам шэбэр дэнкэл шиобэ. Ажачэ нхэгдэхба намжэ, лам дэн джэлэбэ джэмжэлэ дэнжэг шиогжэ жуэшэ арнэдэн зэнгэ. Ани, джэншэг замшэ тэг дэнгэ чабсэрчэ лэнгшэгдэн тэнгэ бадэн. Жуэшэ амбэрдэ тунсэн, жуэшэ Цуви нюмба саму тэнг тэн тэн жэ гэй хэн, ээн жэ хтун лэ гэл мэрон. Сэм, джэндэр жэ кааф дэ ээл, жэ цуг лэ рэг сусэ тэнг гэ хцумрэг ла мэба ёбэ хцумба бутэг ээн. Вжэ, замчэ дэвэ дэ цул, ништун нэр жэг лэ, жэ да сэмбэ цэ нэр жэг нэн нэ, ништун нэр жэг лэ, арда жэг жэг бэ цэ жу жэ нэн дэ нгэн дэ замчэ нжур гэ. Нга, шэр гэ нам чэн, An tangpo hukchig, siarga la zabzhila hangik dang, gora hrtung anga yin. An ni pa ni, siarga la zabzhila hangik dang, gora hrtung samri yin. An samba aksam, siarga la zabzhila hangik chig dang, gora hrtung anji yin. Plashung hrtamchi bche yul, siarga la zabzhila hangik yul. Tu, thongmi damtun shungwi plashung hrtamchi tag, Цонгун оркла лончэн джи, джилэжил ламтун джи, занкур ри, за пэнби мнеми, линцэн дэ джерэндун шэпа дэнг. Цонгун оркла лончэн дэнг, амду нянчэн джи, гэнчэн жэртэх дэнг дэнг гуэджи инла. Ломжиг ла шярга томкэн тамчэл, гонсух дэнг дэнши шэрдэ, дэвтэн джи, сулэжи джа нонбан бэлэчэр юл. Бдэн, самчи вгэр ил, дэнгэл джи, ихсэм нэнг дэ, сомий вгэр ги. Гэрни шямсэр тарийна. Самчий джэнжигдэ риймэн дэнг, джэрштэг анчэнг, лэкон сугжи мэн сэвэрн голги. Джэрштэг шэйэл, джахи донжэб дэнг, хтобдэн джэ, дабзэн джома джийна. Капэр анчэнг шямсэр тарийна. Цонгэн джэнжуг нянчэн кэн, оркэл нянжур дэнэ, оркэл лончэнэ. Ништун нэрчэгдэ, да сэмбэ, цэм нэхэнэн.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ya kurumi ni lum tik tik chik chik tang ge phyan na de dang de ni ho jang ge gwar ge lam thun di tang ge chile samja ra sim chi sor nga ni chile samja ra sim chi sub ji kan cham an da na yang da ta lam shi su shi kun chi ng ge de ge ni da ta ra ta jo ka kal na bang nyam jo she ju ge chi ge Тэмэ чили сэмжара жип чишип джинни чили сэмжара сэмжи сургыгын самында на яң тарталам шиг суши куну чинг калуанан багнам жоқши чуга чига. Якуру минерлым тэг-тэг чик-чиг тангы ярканы рунгу гавар калам тэнди тангы чили жибжара сэмчи суб жинни чили жибжара сэмчи суб дынгын самында на яңдар талам шиг су ши куну чинг калуанан багнам жоқ ши чуга чига. Якуру минерлым тэг-тэг чинни тангы цаканы дэлэнка гавар калам тэнди тангы чили сэмжара гэбчик орга тангмады нибжаган сам на яңдар талам шиг су ши куну чинг калуанан багнам жоқ ши чуга чига. Yakurumi nilam tiktik chingik tanga telin khani tsanam chunga gano simga warga lam tsangma den jagra kado shi chukka. Yakurumi nilam tiktik chingik tanga chapchani yushu ga warga lam tindi tanga chile dindjara jib chishir nga tangmala dindja gan tsam chile tigjara jib chakchik gan tsam chile tigjara dindja tongchik gan tsam Chili tigjara samchi su tigan samda tang nang tata lam shik su shik unu shik nga dhruy dik nga nindag tara tashgu ka kalwa nambang nyam zhug shik chuga chiga.

Я кроме меня там тетек чинга там гателен кане ванчен хан дига вар калам цама денжигра кадуши чука. Я кроме меня там тетек чинга там га ванчен хан дени зоргана ванчо сулам тенди там гачи деден читон сим там. Чили деден читон а там мала гибжа ган сам дана ян тата нам шил суши куну ченга. Рюйде кагнин да гатарата жгу калана байнам жу ши чу гачи га. Jakun minyalum tete chinga tangan zorganawan ita utang tawani chigdika warkalam tindi tanga chile jibjara arga gan samdana yang tatalam shiksu shikono chinga kalwana bagnyam chukshi chukka chiga. Demungar jinam tindi tanga chile samjara jachini chile samja jachichaksim gan samdana yang tatalam shiksu shikogataga kalwana bagnyam chukshi chukka chiga. ngarjin nam thun di tang chu de jib jara ni nga ni chu de jib jara ni rg gun cham da na yang ta ta lam shi su shi kon chen ge kan na ba nyam jo chi chu ge che ge de men ngarjin nam thun di tang ge chi de tig jara ni khun ni chi de tig jara ni rg gun cham chi le tig jara ni rd ni chi de tig jara sam so chi gun cham da na yang ta ta lam shi su shi kon chen ge kan na ba nyam jo chi chu ge che ge Yakurmin yilim sim tu chichika tanga tsanam chiwani na kurumu go warka nam tindi tanga chiling abjara chichiri vizhani chiling abjara chichiri nga gantam. Danayang tartalam shiu su shiku no chinga kalwana bangnyam chuk shi chuka chiga.

0: 中间三个人 레드바나바
1: 다승가 총송디 라캉아른 게나 파이 쩍거 르중거 릉거 사그니 거 톤지 다 호카 노르징 거 아초 로그르 거 어름치롱 다 사이 세코노 다 치롱
0: 레레 추 냥아 쳐즈니
1: 냥아 사실 자진이나
0: 레 다통거 치추거 톤지 나카다 근데 크로마르토 잠바치즈
1: 당아 추 다승거 쩍거 르중거 사그니나 다 톤지 시게 톤지 멍너레 다 чиханжуг динан екен да хука норжинг ринг сагныг дамнуг логурдан ринг зыгнуг шал маамжива кирги да жинжир мену дөг тонжи да чиханжуг дина хука норжинг ним дө да тухтунгийн өөрчлөгийн уна дан дөг хшиг чиг сача кирген девсүг савгина ян очуг хшиг савгын туса яннан дөг лзинара ян киргена логурн девсүн дөг лзинара ян очуг хшиг зук лзи кирге дөг тавну динчо шингэнэн ачэйнаар ачуг таахшиг та дангцэн гэч нэ кэргэна шингэнэн атэнэ нэгэ натахшиг ачуг та аринг сагныг тонзи чапрва та нэ ната ачучиг арзун рэмба кэлрэмба та шингчэн банера кэргэр гавс тоби тандила кан кэргэшон икчаран дэра кацхны янтик дэмуг тонзи чапрва дэмуз та тавры нахшиг он кимна хука норжинг кэргэ чу логур кэрнэм дэзитэна таачиг пачрик нинге чиг мхинозг мени онкам на чиг жиг юнгони ндомуг тонжи чапрва нду нга рынгын да черон ю ти хани пай чыкыр зонг сагнин да ната чыкын жугу жина ачугында га ташкам хазу серже та ти хани инжинара та шиг тонжи мүнг та тонжи мүнг та ачуг марчыр кыскори на чук та ди хани ачу чыкыр зонгында га ачугында га рмуча кыскори на чук тани чыкыр зонгында га на ян талу ништун не хцарнга гло сарзой ну тамуга чугандага торгын га штамчуг кыныг сени яңдымуга кыныгыз гилди ва данга чу чыкыр зунг яң сагнын дага яң да яң тамуз гилди ва дан дозойн жина яң торгын га дага кыныгын дозойн жина ра яң ачуг туна липхуран ди хшиг авдени нана джинжи чатар мени яң нана карара тар мени яңдымуга тонжи яң чапыр ва тамуз чырын ю дати хани нара чун торгын га яң рын сагны га дага хшиг яң варан дага няту сержимек яң дамура яң гамын чырын ока да тонжи маңа чырын ока да ререв жин та нарын ге нара яң чиг нёнграта вшал мхини тамузгра та нга аринг чирон нуйна та хока норджин санг ачуг аринг хшиг тонзи та арнам чирон ю та логур карнам аринг сагни ни тавну аринг цхну дог логур карнам чирон ю та тамузгри хока норджин гы нямли кынд цги дали лонкр ч тамбан горц та талу нивли хсар к та хока норджин гы арнам тон джейвли дали жоқ ұрзун сағынығы тонзи ірка та жалымғы чабжығы ену жалымны да ачу тауырғы тартың секуну ди ламна зунгуну та ңарынге ен жоқ ұрзунғы тонзи ірка та чабжығы ену хока норжинғы ұрнымтың үттенні дали та жалымғы жоқ ұрзунғы сағынығы тонзи ірка чабжығы ену ңарынге ен та дейінің ғарынғын ғанқыр ұрынғына дұңу маус иргунэр да та хка норджингэр нэмд нгарнгэ на талуй на та ди нямди кэнди на ши тан ди талу не вли дог тартун кэнгэ на на та рынг сагны гэ тонзин дэр ка чабжэ гэ чунд нгарнгэн гэн кри ран а тэй ю та тэмэс хэ
0: жэ жэ чэ чу нямди кэнди домби жэгэ на мы чэмэс гэнэр чэнэр
1: нга чу нямди кэнгэ жэ чэнэр та самузо инжина ачундаг логур ка самундо девкон ундаг саму ина та пачир нямди кандо на та саму чатму ёсекока саму га жачун саму чатму девконар нямди канга тамо иннаре та тяни хшига нямди канди

0: Tani ta san jesu san nan zu ta tani rong go ri ma la ri ma go kha jap ta la kha dos ga chepu chepu zu ha ta tani ta se da rong go ni vi ta tani tani jesu se yi mark san kan go lo so tani rong so ne da lin jesu ga kwa to kwa z go no ti go kha chi shi nu na na ni ro ra ta ro yo zu ta ng chi ku shi nu ta ng kwa chi ku go kha shi nu na na xi re ngu wa yo shi ra yo zu Тани таун кваз диго кашину аргам гтхона нихсон чигу гдэрцэйц тайнта рунг дэрц чэрсон ниру тару лакалгт тани ниру тару цамахсон та рунг рунг тавангавжа марк кару кан сер паракан паракан ишин та тайнта тавангавжа гзи чэнанди чэнанди я хуртоп чингрэзи тавангавжа шрао цонз танита рунгзи ар аргамома шелате чучун дони цуарла дуц а ла кирдгнер га рынгу сон цуарц тента тента шел аргамома онигара намачи чепуде моин цуарли дат га нантам царсон гожинчи
1: я начон жобоцо тожго чончон чензин гамуг шенуге ажагун тан аргамома нисегунуга штамжилнде ненже ёка Чупо чунчунг цу штамжила няни гани чунг мэла. Я, дэна цамдэны ян ачи мэтад дэрэн чоки чэнжэрга цамба чунгундаг нэнга гуэжэг шио нуг лобжг чунчунг штанзин тангарчэг лунг нуг ак бама сэрго нуг нацу цамар жинга ю нуг аянхтан хэмунды ронюнг тангарчэг шия.

0: laka nonshu manga zh tokyo ka nonshu ge tamu ge rong ge tsora yo ge te no jim sang o ta chi hobra ge ni thani ko di no te ra chi ge tok ko ji ra han chi ni rong ge ha ma ge ni thani ra a chi wo ge tho pu a yong na sham nyong ji ra sha yi ge ke ke sim kham to tam bi go ni tsua to ko di ge jo ra a to ko ta chi ge ha chong ka chi ge ndur chi ra to ma ye da li hobra na yu di ra ge gun ge sha pa ta ra ni jo yo na ra ta shi ra yu thon thon ra ge gun ge la da yi da di sha yi cho li sha ge nong shu ma ga ta na da zu sha yi sim kham de thong yong na thob jong a chala yu di ge ken dam ba ga la ka te chi no pa zu ti ku e ra ndur chi ge tam go rong ga sam sa de chi ge ge no jin sang ge to zu la ga chim go na ba zi chi nyam di zong na sha ga ndur chi tam zri
1: reji
0: a tre de ge an chen de ta dan di chim song lo song de ga la ka de ni sha yi chu mi ta ne yo jim go sa yo na nyam jo go sa ge tong de yo ma yo ta ta sim kham di thong zi na dan de la ka di sha de song na ta chim go na ba chi cha de na sha yi mi ta de ne ta ga ya nong ka re ni ta pachirin ni ma ngar che yan ma da mo da shei chang rong roga da rong roga da na ta na da chodra na ta phobra na yu ti tha sura chodra na phob kup ku zan khur tong ta da ko de yong shei sim kham de thong la ka ni chi to girgen sima ra sob chra de ko yin ta yi kunu ge jim sang kong a tik do na zna ta ya nong ga kap thu da yo no ge ta ge la ka ta ni shei chho ni chhen ja man ja tong da ja man ja mong a de chak ge on ra de no jim sang ge ta ba su pa thong ma ge dondong an ba der ko chang ma da shu der na da je ju chi ta zin da ge ona sem khum to so jong ka da ka khur kin ji ju zin da ge kong tar sha kong thaz gan dong je bi ta li ta sem ta han na lam ba kin ji ju chi ta sem khum de thong ge thop cha ta ko de ye ke ona ten ju jem sang ge ta a yar nong ge ka thong de en chung ji na ra chim dong nam ba chi ra sha yi gu sem khum dong no bi sha wa chu pa ma da ta nyam jo ko ta khui lin jo ji na a da chi ge zu chim song ge nong ni ra sha yi ni ta de ni ha ma zu ni ta ni ra sha yi gu sa su ni ji zam khun ji ko na na da а иона чи шайга сем камнага нону үкшкө тондук маазы леги онунда та тумугу тондук юмга та жамбуде чындыгынан баз шайга сем кам нон мөчти жүз кетер оронгу кынчу тононгу самбу оронгу качап шашу маазы гейм хачынгы нямжогу гөндөр чи тумузре тейната чыгырна та токуп чи кырын кон апын жогына киргенан баз сем кам де тонзунан жагы та тапша кондон конзейна жиндэнгэ шалай юмдыр тейну жим сангата ярнонгу кап тондер шайга чу сем камда да конде хүн машига дали яхаг гүн тим масг ронг цваатг лагатни жилун зэра ка маңади дали тагзу шира фабрате тонгшик тонада гергин намба су чаржыра го бигр тара рик тонра жа ронг чоронга хамади бини танера шайг сим кымди тонгалага ди нямжо дали тонда маңади дүбүн тайната тагзу шира юм фоп кып гүн гүцк тона юм ханчаг шайг тагыра фо хапша контон конзна тес чи шалай жүрэн дымбатта чи яква ёнджера пандор чи тумузрун гатас пиво кому
1: ярия
0: оле тумзре тентоната аярнунг кавр кында динжа кала кандын сонжинара та чи гержинта дан куржи ги чоттани фобра сусуни ронг дасчырты гранда мунда кала кында нира меркури шай шу ди тунтон ёна та чи чимсон го сугини татани jindang ge chig chara de mangar mar prirghi kon den jin thang ta jang gu tra di jin ta chamdog nam ba jin son jin ara dan de ti de li nyani de li mar kuri she i chura mar jir ai de li shel de sa shi yi o ta te ji na ta ta bhobra ta gi mar ko pri no ge ta ta yar nung ka pon de ge chamdog nam ba tong she i ge war ko ta pan sang ge kar kan dim ji chai nan ra ge she i ge din jak ka chai nan ra шайыгы кыркы топжың кы цуагыңы тэнан жагы шоқпан тэнэ жымбизы яқуазын жоғын жерэн дұрчығы тұмызыр я.
1: Рэй-рэй. Рэй-гэнлэ кату траси дэрэнгэ лэцэн дэвжи дэжа чи дал обжуғнаан ба, тумаанаан ба гэдатэнгэ айнэнгэ гонсан шкам дэгэ лэгэв дэнжэгэдэн, сэмгэв дэтэн, дав дэнжэгэв дэтэнгэ хившавзэна чухандэгэ язэбши гу сазгэ курзгэ капта ён татэгэ жачи чамдагнаан баан сунушэ чинэран дэрэнгэ лэцэн дэдэн обжэдэ рангэнгэра ела мачэнни лэгэ манчунни дэмэгэ дондэгэ гамманзгэ чи касара дэ лохсара гамманзгэ ю хэлэ ёчэрэ, толэ ёчэрэ тэнэ ён nga rung ka sa lo sa la kan ni ma tun sa ma chi sa ni gan la yang ji kar nun zo yi go gun dor chi yang ji dong de gan mun de mo ri gan ni ji ge san de ri yi dang na sam chi de mo yi ji ok
0: ta san de ka la kan ni kar nun zo krim ma ga me ke de no na ta po mo ta yar nun ge ka run den so ni na han chi ni ji xia ji zo no ta zo ge ji tom rong tho ma jang gu de ge ka kur de ne yong ji bo shu le da li ya po ta man jun na чтхлаган нэ тэхин куридан утмугу тондгын шиг мангму а тэната чи помдон помаг шай зон сонгенара шир куриран нонг аярнун каварэтэни юм тэ жангутэ манна тэ жангутэн рогэ тэли тэг ка маж гэдэли ཁ

0: ᱛᱮᱫᱮᱞᱤ ᱢᱟᱱᱛᱟᱛᱟᱨ ᱦᱚᱵᱡᱚᱝ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱟᱢᱵᱟ ᱯᱟᱭ ᱡᱩᱛᱟᱠ ᱥᱤᱜᱠᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟᱭᱢᱵᱤ ᱛᱟᱛᱟᱣᱨᱱᱚᱝ ᱠᱟ ᱪᱤᱜᱩᱞ ᱦᱚᱵᱥᱩᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱤᱜ ᱡᱟᱱᱚᱝ ᱢᱟᱨᱟ ᱞᱤᱠᱟᱱ ᱭᱩᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱚᱱᱤ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱩᱥᱩᱱᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱮᱱ ᱱᱩ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱡᱟᱢ ᱛᱮ ᱨᱚᱜᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮ ᱠᱟ ᱧᱟᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱚᱝᱨᱚᱝ ᱜᱩ ᱦᱚᱵᱡᱚᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱜᱞᱚ ᱠᱚᱱᱤ ᱨᱚᱝᱨᱚᱝ ᱜᱩ ᱢᱟᱪᱤᱜ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱟᱜᱞᱚ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱚᱱᱤ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱚ ᱠᱮᱛᱮ ᱱᱩ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱨᱚᱝᱨᱚᱝ ᱜᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱩᱠᱥᱚᱝ ᱛᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱚᱝᱨᱚᱝ ᱜᱩ ᱦᱟᱢᱟᱡᱩ ᱠᱟ ᱠᱟᱱᱤᱱ ᱛᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱚᱝᱨᱚᱝ ᱜᱩ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱦᱚᱵᱡᱚᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱩ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱜᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱛᱟᱛ ᱞᱚᱴᱟ ᱱᱤᱡᱢ ᱡᱩᱛᱟ ᱛᱚᱠᱩ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱚᱝ ᱠᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱛᱤᱨᱛᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱫᱟᱴᱨᱤ ᱫᱮᱱᱩ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜᱟᱛ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱛᱤᱭᱚ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱠᱩ ᱥᱟᱜᱤ ᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱛᱚᱢᱩ ᱡᱨᱮ ᱛᱮᱱ ᱤᱱᱟᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱨᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱫᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱝ ᱴᱤᱝ ᱠᱷᱚᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱚ ᱠᱚᱵᱨᱤ ᱜᱤᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱜ ᱢᱚᱝ ᱥᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱞᱚᱝ ᱴᱤᱝ ᱱᱟ ᱧᱟᱝ ᱜᱚ ᱱᱩᱜ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱪᱩᱯᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱧᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱝ ᱢᱟᱜ ᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱷᱟᱡ ᱧᱟᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱤᱯᱥᱟ ᱛᱟᱡᱤᱡ ᱭᱩᱱ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱠᱩᱨᱤ ᱡᱤᱴᱨᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱞᱚᱜᱞᱤᱝ ᱜᱟᱞᱟᱠᱟ ᱪᱤ ᱭᱩᱝ ᱛᱷᱟᱠᱩᱱ ᱡᱩᱱᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱪᱚᱝ ᱠᱟᱨᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱵᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱱᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱷᱚᱯᱨ ᱢᱚᱝᱠᱷᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱠᱟᱯᱨᱟ ᱛᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱫᱟ ᱩᱱᱩ ᱠᱚ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱟᱞᱚᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱠᱚᱝ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱱᱚᱢᱚᱱᱫᱮ ᱧᱟᱱᱡᱩ ᱜᱮ ᱠᱚᱥᱠᱩᱵ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱟᱜᱮ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱦᱚᱸ ᱤᱠ ᱢᱮᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱚ ᱥᱮ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱱᱮᱭᱚ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱜᱮ ᱫᱚᱨ ᱪᱤᱡ ᱨᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱛᱟᱥ ᱞᱮ ᱛᱮ ᱱᱩᱡᱤᱢ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱫᱚᱡᱚ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱦᱚᱸ ᱤᱛᱮ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢ ᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱯᱚᱥᱩ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱟ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱱᱤᱛ ᱛᱮ ᱟᱢᱜᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱞᱤᱱ ᱥᱤᱱ ᱡᱟᱭᱟ ᱥᱚ ᱠᱚᱵᱨᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱥᱛᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱠᱤᱣᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱯᱚᱥᱩ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱪᱮᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱪᱤᱱ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱚᱱ ᱭᱚ ᱠᱚ ᱛᱚᱱ ᱭᱚ ᱠᱮ ᱩᱱᱨᱮ ᱨᱮᱢᱵᱟᱛᱟᱨ ᱛᱮ ᱱᱩ ᱡᱤᱢ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱚᱝ ᱱᱤ ᱯᱷᱭᱟ ᱯᱟᱛᱟᱨ ᱫᱤᱱᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱤᱱ ᱡᱤᱡ ᱭᱚ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱢᱮ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱛᱨ ᱱᱟ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟᱜ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱜᱤᱱ ᱪᱟᱨ ᱥᱤᱠ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱟᱭ ᱜᱮ ᱫᱤ ᱛᱚᱝ ᱞᱟᱠᱟ ᱪᱤ ᱯᱷᱭᱟ ᱱᱩᱨᱮ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱨ ᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱭᱮᱱᱨᱟ ᱩᱡᱤᱨ ᱢᱟᱱᱨᱟ ᱩᱡᱤᱨ ᱠᱚ ᱛᱨ ᱡᱚ ᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱢ ᱥᱤᱠ ᱯᱷᱭᱟ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱪᱮᱢ ᱫᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱵᱤᱱ ᱥᱤᱱᱛᱮ ᱧᱟᱱ ᱡᱩᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱪᱚᱝ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱱᱤ ᱨᱤᱣᱟᱡ ᱛᱚᱱ ᱭᱮᱱ
1: ᱚᱭᱟ ᱚᱭᱟ ᱜᱟᱱᱞᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱜᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱤᱣᱟ ᱱᱟᱢᱩ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱞᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱜᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟᱢᱨᱚ ᱫᱚᱛᱩᱱ ᱥᱟᱱᱫᱤᱵ ᱭᱚᱝ ᱵᱤᱭᱩ ᱪᱟᱦᱤᱨ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱥᱤ ᱜᱟᱱᱞᱟ ᱛᱤ ᱪᱩᱠ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱨᱠᱟ ᱠᱚ ᱫᱮᱢᱩ ᱭᱤᱱ
0: ᱭᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ
1: ᱭᱟᱨ ᱠᱟᱯᱥ ᱫᱮᱢᱩ
0: ᱭᱟ ᱫᱤᱢᱩ
2: Ardamla ribi jongjer thumla khigya yin dangol
3: Zemel lungi jambi chamla shkalam je shalang
2: Hosu khiji shalang
1: Ya jedeng ge sangkhlan jinam ba gongni dereng ge thorin jer ke le chung ge hosu khiji shalang ge chamban dab jili de le chu yar nang ge gongsang shkap ge thomi de injig rab de thung ta ke yezib shi ge sa korz ge kabda yon shti tana gan ge dereng ge le chin dab je te thuma jina ta thomi de thung rab de injig ge thandani zu ndrim dril de injig ge kurni kabda zi yon ta ta ge thop tu nam ba zurdlang ge chu ja chi kalowa tamchil ge da lam rang tong kang tang kang zga jo na rang ge ndrim dril ge glim der tsup sung nan ta yong ju de ga chin de ta kalowa zung chu ni shen da ndrim dril ge glim der tsup sung yu kwa zga yi dang na zga yena chu ti nang cher ko nu ge ruwa na chu ko yong na kir ge rang ge lam na jo go nu ge har sir ge da lam yi na ta ju la so ka lam nang ge kir ge ruwa ᱡᱚᱢ ᱵᱚ ᱠᱟᱱᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱᱥᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱫᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱟᱡᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱜ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝᱫᱮ ᱟᱝᱜᱟᱱᱮ ᱛᱟᱯᱠᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱩᱡᱩ ᱡᱮᱪᱤ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱠᱨᱜᱟᱱ ᱨᱤᱢᱡᱤ ᱫᱤᱜᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱦᱤ ᱜᱚᱡᱩ ᱦᱤ ᱜᱚᱱᱩ ᱜᱟᱨ ᱢᱟᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜ ᱛᱟ ᱪᱟᱯᱥᱚᱝᱨᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟᱱ ᱡᱤᱝ ᱜᱚᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱᱥᱠᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟᱱ ᱨᱤᱢᱡᱤ ᱫᱤᱜᱞᱟᱢ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱚᱪᱩ ᱛᱚᱨᱱ ᱚᱨᱠ ᱚᱞᱚᱝ ᱪᱷᱱᱟ ᱪᱷᱮᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱵᱤ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱭᱚᱱᱨ ᱛᱟᱜ ᱱᱤᱢᱟ ᱨᱤᱨᱤᱱ ᱫᱤ ᱪᱮᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱨᱜ ᱢᱟᱪᱷ ᱢᱟ ᱛᱷᱞᱟ ᱟᱫᱟ ᱥᱮᱠ ᱭᱩᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱜᱩᱭᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢ ᱠᱚ ᱢᱤᱠᱥᱤᱠ ᱞᱮᱥᱤᱱᱥ ᱜᱤᱱ ᱩᱨ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩᱨ ᱢᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱭᱩᱪᱨᱤ ᱟᱫᱟ ᱭᱟᱨᱟᱯ ᱥᱤᱝ ᱜᱟᱭᱚ ᱠᱩᱡᱩᱝ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱤᱥᱤ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱚ ᱱᱤᱢᱟ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱱᱟᱞᱢᱟ ᱦᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱩ ᱥᱮᱱᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱭᱩᱪᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱟ ᱨᱤᱢᱡᱤᱞ ᱨᱤᱜᱞᱢ ᱫᱟᱨ ᱪᱟᱯᱥᱚᱝ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱜᱮᱡᱩ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱᱮᱱ ᱛᱮᱛᱤᱝ ᱥᱚᱨᱛᱤᱝ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱚᱯ ᱴᱩᱜᱨ ᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱟᱝᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱤᱱ ᱫᱤᱠᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱱᱟᱱᱮ ᱨᱟᱝ ᱨᱤᱝᱜᱚᱯ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱤᱠᱱᱟ ᱟᱱᱡᱩᱭᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱴᱨᱟ ᱛᱟ ᱴᱷᱟᱥᱛᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱜ ᱱᱡᱢᱡᱤᱞ ᱠᱟ ᱭᱚᱥᱤᱞ ᱠᱟᱱᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱᱡᱤᱜ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱭᱟᱡᱵᱤ ᱠᱚᱭᱚᱱ ᱪᱩᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱᱴ Tani ta chu yarnin ge gongsang de ta chi kona girgin gref she kunu cherna sa cha yelong so so kang tang gangzgam chung du chenara tar gartin ti chin dan de mu mang ne ji mi chu je ko ni de mu ᱛᱤᱪᱤᱠ ᱪᱟᱯᱨ ᱣᱟᱥᱨᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱱᱤᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱᱞᱟᱝ ᱯᱷᱞᱚᱥᱚᱝ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢᱩᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱮᱨᱠᱩᱨ ᱛᱟᱨᱠᱩᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚᱢ ᱡᱟᱨᱠᱨᱚ ᱱᱮᱨᱠᱩᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚᱢ ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱞᱟᱢ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱝᱱᱤ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱᱫᱤᱠ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱨᱩᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱢᱤᱠᱥᱤᱠ ᱛᱤᱪᱤᱠ ᱡᱤᱱᱩ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱮᱪᱤ ᱭᱮᱥᱵ ᱭᱚᱝ ᱡᱩᱛ ᱠᱟᱪᱤᱣᱨᱤ ᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱱ ᱨᱮᱢᱨᱤᱠ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱚᱴᱚᱜᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱧᱮᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱚᱥᱟᱡ ᱚᱱᱩ ᱠᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮᱥᱮᱠ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱤ ᱴᱚᱝᱪᱨ ᱴᱚᱝᱥᱢ ᱨᱟᱱᱟ ᱫᱢᱩᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱠᱵ ᱪᱩ ᱞᱚᱜᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱜᱞᱤᱢᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱫᱢᱩᱱᱟ ᱨᱤᱝ ᱜᱱᱤᱨᱠᱵ ᱠᱮ ᱠᱩᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱩᱱᱩ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱡᱩᱜ ᱱᱢᱩ ᱭᱚ ᱠᱟᱛᱜ ᱭᱟᱝ ᱱᱢᱩ ᱠᱚᱨᱠᱩᱱ ᱮᱱᱟ ᱛᱤ ᱪᱤᱫᱤ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱱ ᱡᱟᱭᱤᱜ ᱢᱮᱱᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱞᱟᱢᱜ ᱫᱢᱫᱤᱠ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱭᱚᱥᱞ ᱭᱚ ᱪᱤᱡ ᱜᱨᱤ ᱛᱟᱵᱫᱮ ᱨᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱟᱯᱴᱮᱱ ᱛᱟᱵᱫᱮ ᱴᱤᱱ ᱚᱱᱩᱜ ᱛᱚᱢ ᱜᱨ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱩᱨ ᱦᱤᱢ ᱦᱤᱜ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱫᱤ ᱥᱤᱜ ᱪᱤᱠ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱥᱟᱝ ᱪᱟ ᱭᱚᱢᱤᱠ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱚᱱᱫᱜ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢ ᱵᱟᱠᱚᱱᱚ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱢᱚᱢᱟ ᱜᱤᱱ ᱞᱮᱪᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱧ ᱭᱚ ᱨᱟᱝᱜᱮᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱥᱟᱝ ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱚᱜᱚᱴᱤ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱞᱟᱢ ᱜᱟᱨ ᱜᱞᱢ ᱫᱟ ᱢᱟᱯᱪᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱟᱝᱟᱵ ᱡᱤᱜᱱᱩᱜ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟᱱ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱱᱟᱨ ᱥᱟᱨᱛᱚᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱮᱨᱡᱜᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱫᱤᱜᱤ ᱫᱚᱠ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱜ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱪᱩᱠ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱝ ᱠᱟᱣᱱᱩ ᱜᱤ ᱪᱤᱝᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱚ ᱡᱤᱜ ᱜᱟᱝᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱜᱩᱥᱤᱨ ᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱯᱪᱤᱞ ᱱᱟ ᱞᱚᱯᱨᱚᱜ ᱱᱟ ᱵᱟᱱ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱭᱟᱱᱪᱤᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱚᱜᱩ ᱜᱤ ᱥᱮᱨ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱭᱤᱞᱜᱡᱤᱵ ᱭᱚᱠᱟ ᱭᱚᱝ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱢᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱨᱪᱤᱞ ᱡᱟᱢᱡ ᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱚᱜ ᱱᱚᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱪᱟᱨᱤ ᱜ ᱱᱡᱚᱜ ᱨᱟᱝ ᱟᱯ ᱠᱩᱨᱤ ᱱᱮ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱟᱵᱡᱤᱜ ᱪᱟᱞᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱤᱱ ᱪᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱛᱤ ᱥᱩᱱ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱜ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱮᱡᱵ ᱭᱚᱝ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱨᱤᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱠᱚ ᱱᱚ ᱪᱩ ᱛᱟᱨ ᱠᱚᱵ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟ ᱢᱤᱭᱟ ᱪᱩ ᱧᱮᱢᱟᱝ ᱪᱩ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱤᱜᱛᱟ ᱠᱚᱨᱠᱚ ᱱᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱛᱟᱨ ᱠᱚᱵ ᱨᱠᱟᱱ ᱠᱩᱨ ᱛᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟᱝ ᱜᱚᱱᱫᱤ ᱪᱤᱝ ᱠᱚᱨᱞᱚᱨ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱤᱨ ᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱪᱮᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱜᱱᱤ ᱜᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱟᱢᱟᱝ ᱡᱚ ᱭᱚᱠ ᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟ ᱢᱩᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱤ ᱴᱚᱨᱱᱟᱝ ᱡᱜᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱪᱤ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱜᱚ ᱫᱮᱨᱱᱟᱝ ᱜᱞᱟ ᱠᱷᱟᱡᱱᱟ ᱦᱟᱱᱛ ᱠᱷᱩᱡ ᱭᱚᱠ ᱭᱚ ᱪᱤᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱩᱛᱟ ᱠᱚᱨ ᱦᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱥᱟᱭᱤ ᱡᱩᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱥ ᱜᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱦᱤᱱᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱣᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱩᱡᱜᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱭᱮ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱨᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱣᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱥᱩᱜ ᱠᱟᱝᱢᱟᱝᱥ ᱜᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱭᱵᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱦᱚᱱ ᱴᱩᱞᱟ ᱭᱮᱠᱚ ᱪᱤᱨᱤ ᱧᱚᱜᱚ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱮ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱛᱷᱚᱵᱠᱚ ᱪᱤᱨᱤ ᱭᱮᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟ ᱡᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱩᱝᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱡᱟ ᱠᱚᱱᱨᱟ ᱭᱚᱱᱨ ᱟᱡᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱡᱟ ᱠᱚᱱ ᱟᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱤᱜ ᱡᱟ ᱠᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱩᱡᱩ ᱟᱱᱟᱜ ᱞᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱡᱩ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱩ ᱭᱟᱨᱢᱟ ᱱᱟ ᱜᱚ ᱥᱟᱨ ᱜᱚᱱᱫᱮ ᱩᱡᱩ ᱛᱟᱨ ᱠᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱢᱟ ᱡᱚ ᱠᱚᱱ ᱥᱮᱨ ᱡᱚ ᱠᱚᱱ ᱞᱚᱝ ᱡᱚ ᱠᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱩ ᱛᱟ ᱢᱩᱡᱩ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱥ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟ ᱛᱤᱜ ᱡᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱩ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱟᱱᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱚ ᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱜᱤᱜ ᱨᱜᱟᱨᱱᱚᱢ ᱥᱚᱨ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱢᱟᱠᱷᱴ ᱜᱤ ᱡᱩ ᱢᱟᱱᱪᱩ ᱡᱩ ᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱟ ᱵᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱞᱤᱭᱩ ᱛᱤ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱨᱴᱟ ᱛᱤ ᱥᱮᱨ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱭᱮᱞᱥᱚᱵ ᱭᱚᱱ ᱡᱩ ᱦᱟᱢᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱮᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱮᱱ ᱛᱤ ᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱜᱮᱢ ᱪᱤᱱ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱩ ᱭᱩ ᱪᱤᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱚᱱ ᱜᱚ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱠᱤ ᱥᱚᱱ ᱜᱚ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱥᱟᱵᱟ ᱜᱮᱢ ᱪᱩᱠ ᱞᱟᱠᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱱᱟᱭ ᱜᱚ ᱥᱟ ᱭᱩ ᱪᱤᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱪᱩ ᱨᱚᱱ ᱨᱩᱜ ᱥᱟ ᱪᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱪᱷᱤᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱢᱡᱤᱠ ᱭᱚᱯᱥᱤᱞ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱵᱤᱥᱪᱩᱞ ᱪᱚᱜᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱪᱷᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱢᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱪᱨ ᱢᱮᱱ ᱢᱮᱠ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱡᱩᱢ ᱥᱚᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨ ᱛᱮ ᱠᱚᱨᱡᱩ ᱜᱟᱭ ᱠᱚᱨᱢᱟᱠᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱱᱟᱨᱱᱟᱱ ᱫᱚᱞᱤ ᱠᱚᱨᱦᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨ ᱜᱚᱨ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱛᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱱᱟᱵᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱭᱮᱱ ᱫᱷᱤᱨᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱞᱟᱜᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱞᱟᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱢᱟᱵᱡᱤᱜᱱᱟᱨ ᱠᱷᱱᱟ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱜᱚᱱ ᱫᱨᱤᱛᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤᱛᱷᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱧᱟᱢᱪᱚᱜ ᱭᱚᱝᱜᱩᱜᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱨᱮᱢᱡᱤᱠ ᱠᱚᱴ ᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤᱛᱟ ᱪᱩ ᱥᱤᱨᱜ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱠᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱛᱟᱨᱠᱚ ᱜᱚᱥᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱥᱚᱱᱟ ᱥᱩᱝᱜᱟ ᱪᱟᱣᱟ ᱪᱟᱯᱟ ᱜᱟᱱᱱᱩ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱦᱟᱱᱤᱭᱩ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱚᱠᱣᱟ ᱜᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱡᱩ ᱛᱚᱝ ᱡᱚ ᱚᱨᱜᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱨᱮᱞᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱴᱚᱱ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱫᱮᱵ ᱠᱚ ᱜᱚᱱᱟᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱠ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱥᱩᱝᱜᱚᱱ ᱨᱮ ᱭᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱥᱤᱠᱟᱨᱥᱟᱨ ᱢᱟᱨᱡᱟᱝ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱪ ᱠᱚ ᱠᱚᱱᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱥᱮ ᱜᱚᱢᱨᱜᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱤᱨᱜ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱥᱤᱨᱫ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱢᱟᱜᱡᱤᱱ ᱫᱮᱵ ᱫᱮᱛᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱥᱩᱝᱜᱚ ᱭᱚᱱᱨᱤ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱜᱡᱩ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱥᱚᱯᱴᱟ ᱪᱮᱢᱨᱟᱝ сача ялын сосуна кэргэ цонхон намба нацхуй өнөр дитана сангури нарняр дори гэлэгэ дали кэргэ цон намба нацхуй лингуну яна цонгон нана кэргэ дензин гэ чадах шүү кэмэла лингуну цонгон нана ян дицл гөрэн жаг юм та дам юм жиг тагэр хшэк та кэмэни гэ нэцлэр юнэр дитана лобч намба гэ тзу язэ бич юр анам сонд шэчэн тарта хиг фтг хиг хшэл хиг тина т рынг дэ тэн нум цэг чү тарта гэр афта гэ дуча ян цонхон тем сонд шэчэн нэр ням жиг исаз гэн дэр т чүн дан чэсаз гэ жай суна сача ялын зэг дэн жиг дэ тэн ши тэг та зоян чиг та жүг гомши та чиг чиг жүд гачин ди тин чони та чу са канз га сона ни канз ни бдэна аран ран гв денж га де тэн рацан та тан озар жи га тан ни кори гсан та де ян ямж го юнг го си кону та чу супсан ра хан ран да мо сона кр г ер кур тар кур нир кур жон жаран да мо зо сона а та канз ни бдэна чу яна чиг ани чари зон тонги комб бри зо и та мо ина рап шаран кур ран ран гв та цан та ичу та гачин ди чу тан хын дан дэр су су г ла ка жин дэн г кори гсан та ра кр г чин кэм г кор кур жо жин да та ян бавгы юуны гланга юуны тумсри тазуна нарашек уну узур ца хотрын деп чыгнур серт тыркын цап гораш ца мотрып чыгнур мотрыкын цап гос икуну ата тни кыргыр цачы зоби сача канс гам тунду шетинар тэг кэчин разендар гимко тэг нива мива тан тэнти ата цыгна чин гамангыз гүшек уну гош тыңна зоин чинар тэчик торнын юргой жери тэг рангам сунду шетинар тунтра ичу жачил хомар гам тунду шетинар тлопчазга сумдалер жигимди йоқазылдын ат ди арм хцууз хцуугуну озарзыг майнби чохсуушунгу мне йоқазыг анчунгу мне йоқазыг жажутта тартыгым геленсек окал хосуга титана чорын гим тунасанар ранга сихун тунхутып дыгы гожерела тэгэ тазуян гэргэн гэртэнний ку канын ханиг язви гу сазгри тачи хома мна кэрэх замтай ил мргонин ярамэ кэчу сатан гонс гам сонв шэчина чэчун аргы жиг ачасар хомус гам сонв шэчина тосиги тантлы его сазгри тазу мнемэн цхуса гантан гонс гам сонв шэчина хуна гарни гвчэро нута тачу жалым жели дали гамман аргы жи юка лалаз гам сонв шэчина чэт гэнг гарни гэтэг дыг их замтай дали кэрг дэмэ гв чэпэн гэлэрка ли дали мне сезэхтэн гонэр юк рангран ам чунв шэчина чи хан чизэг дундаг мэрб нара рангран гэ сихун тунг фтэ дэ тэв гожрела тэн гожрела та шэтонра тэг жэмбаз гэрэ дэ гэч мангаз мэка та сири тин чоди та рангшун гэ жэрт гэ рангшун ноц тэ тэн би ян чи нин кан дэ азав гоц тэ рэ тэн их зу та чу ярка ан дэ чи чэт хонан дэ мор гони та ярка гэ нам гэ рүн ми фша си кон уз гэ ярки нам гэ жэрт гонд фшали мхи ни фтэ гэ м цурни дэ муз гэ нэг шэнг та жа чи нем кнамба мысык гэж ячил хотгнамба зоян тиг чэлгуранд мөг нэн канд их завгону дарын гэ сача елон тем сонв шэчэнэр чур жендэн гэ нэтэн авда минура тэг кэргэ тенким гэтэр цэлла сукат их сача чэпу мена чи чэнэн ранд мө чэрчэтэ гэн жүжи чэган нэн мө сэжэ татэ мө намра на цо майна шаг зу чэранд мө чи гэ чэржи чэпу мена ди нэн ка чэсэ гон от ку чэ чэ гэр чэ ашэ зэ далини чэнэн адан жэ мэк тэг татэ мэцэ кла кэ нэр чур мө мэн мө зон хишэ ашэ тэг фсэл ю тэг тэ чи гэ язэ ичу дар гофшэнэн да сукат зэ ни кан зэ ни хцэ нара гэлур жэ гэ чэт хо юн жэ яна чо са тэ чэт хо юн гэ мена гэ зэмба зэ ни чэл гэ жэ дэн да тэм ү ани цэл чапра як чо нам си дэр мө хэ тэм нүгэл аканы тэгэ чиг та чакар дисм чэрсэй гүн утга чиг дин чони та та яркан дий нам горанда юна аси тухранда мо юм цанга тэгэ капранда зун и таркым нэрэглэгна капри мени юна мардаг лувдгра гам сонэ сэнэ сэир гам сонэ сэтэн рэнг каприна чуг хамаранда мо гу капри черини го капшэн на ци да на тати си азап гу жу тэни капрка голго сугэ дали си гүн рэдэл сугэ лаканаян чу хсиги мгэм тунлгсэн гэ дундаг гам гаржиж итхнэ аргаж юу нуутар гэдэг чинам бид энэ чи ясвэ гүх тинчони та тарк гошаннаранда мо хамаз уянранг лишкара шаваг тот уцунда хуна шайин дэ тарчун гла кана ян дундаг нацх шонг юу гэсэ гүн удаа тахсиг шайин дэ кап жуйгэ гүн мцэг шайг нана глорж байгаа чи ила мартин дундагнд адамнан дони кашай гүзүн сэ гүн удаа мөг инжина зу ила мартини дундаг динэрэ юу гэдэг тана хсиги сай яранам сонд шечинара жендэнг хамаг шекуну гэргэн шекуну да сама дангз гвжав ирцизг дэл яранг гвдэнж гвдэ таранг кэрг чимцэнг гвдэнж гвдэ тан тамчи гү чон сонд шечинара чимцэнг дэг мэрназг би чани чимцэнг дэг юцэг гэн дэн жижу юцэг гэн зэна чу шава чечон чонма дэ чуун гэн жигу гүзэна чэн дэра ян гантэр шава чечон гантан ганз гэн жинэра рэнгэр рэнгэ ницу гэ динэнга сим кори улуг тали динэнга кэргэр кача чизгэн нэра кэргэ шэли тонгун ут мус гэр цавшиг ягун ут мус гэр дин чон дэ ганлык чу симкэм дэ тэнгэла кани капр гэла кана хшиг нашиз гэ гүк та капр жанда мурцэ гүн мэнгэс капр цэ дэлини симкэм дэ тэнга гно пачи гүн тэни гэмчүк гэла кана кэргэ ano pachi gunu xika ya jirtug zo gunu tani khirg gani karg chil gani kub de thang de yang ano pachi gunu ti anchini khamjur gun rosum ma yu guni ti anchini rang khirg ta ti chul

чул нгасог тицулас кванда муйон говжиг джинжогон дому гнатын мага йок зидали так терн гетген гараша кукур мона мона зора герген амбаг всяк йок тарк капр к нишчун гла канита мага секундари тератни всенут кои ненер ката чевша чира всяк йон тамчу кун сону шечинер тарн капр к нишчун де тараз гайол тавг мену гор нанцлда так сиг йок капр к тавтын ди йогната тарк мену чечунгрын гызы гентрил джонсм цамат музрила титона та хамар кам сонушечен ранг чим цанга тондон на яна капрдаг нирчүн та сам шиз кам сонушена хинэр хивжин да та шалаз гидали чи жерчи юфсонс гын отвг цаваны та тора отвг зина та камуз гинэр дарк цама гэж вах мени шкап та музыри та яна кала канцм гэ сайг гэнэ зу чи мавнуга арнуга гон зигнара тинэнг кэрг нантын да чүшэ гон гэ кача чүштаг гон гэ нянтон жирг ла ка зиг зэ ялзып ён жут качин чи тас иритян синита ярнанг консанс камди атал хобтан сосо гэрнгэр гэргэн амбаг сабк гэрэри гэргэн амбаг гэрнги янт ихэн цамби лившари ковдгийн нуг зэрзэгри тэг лившанд хзуй далини тас яг гитцл ковдгратны инж ловжун нямнэнг ла каян чи реванан тэнзэнжу чаржи югхан гочу атаны нэтлэн зэптэн югхаз тонжуд хажин гэчи бүритэн дэнна ранг чимцэнг коргин дэнира чимцэнди нямшигра нямни гүжигдали отерн ранг чимцэнди сунашичэна далу дондак камунд музгүй окатасан ярнага чу камунд музг ити тичо самс чизги окатни шайзура ти цапшик гүжид ота шайзг чихин мар хамишэна шэнэйн узуб крушэна шэнэйн чингулутина тинэн секунду мангчи язгам сунашичэна хамазг тхэв чэнтэн хамазг шэтэнда шайзга шэжу кап чэжу гаан чэ мени шайе ти чи самс тариватэ мэнжэни марцэни тамуган эртэн ёкат таркбузу шайг дэтэнра шайг рангцаран кэта шайг кэргэранг ниван допиклакани хсиг кэжэ чебуз кэлго ёзэдалини шайг ёну гэртэни та чэмдгна базурэти нямдыз ёнч ранган джина чэмцэнгэ нэрцэн ани цэлг нэртэн дамузг яна яна дэрэнгэ нивлич гэрчи ёфсан кана канцмри ёнгэ шихтина дилакана шайти памба гэмцэн чэсг харжи ёк нямдын зэхи цорта зэхи мойна титан ачу цорта гэ тунасиги ལགང དབ ཡོག ཡོང ཡོ ན ཐང ཐུར དེ ཐོ ནི ད སེམ ཁུམ དེ ཐང ལ ཁན ཤེ གོ ནུ རང ཁིམ ཚང ནང དེ ཐོ ན ཨུ ཤིར ན སེམ ཁུམ རག ག ང ཐན ཤེ གོ ནུ ར ཤ ཡིན དག སེམ ཁུམ དེ ཐང ལ ཁན ད ཧ ཅན ག ལ ཆེ བ ད རང ཡུན དེ ཡུགན དེ ཤི ཡོ ཅུ དེ ར ཧམ ན དེ ཤི གེ རང ཅུགན དེ ཤི ཏ བ ད ཧམ ན དེ ཅུགབ ཟ གི ན མ ར ཧམ ན དེ ད རང དོན དག ཆེ མ ཆོང སམ གང ཟ གི ན ར ཤིལ ཐམ ནི ཤུན ཐམ ནི ག ལང ཐམ ནི ཏ མ ཟ གི ན ད ཁྱི ཤི ཡིད གི སེམ ཁམ དེ ཐང ལ ཁ ནི པ ལ ལ ཁ ཟ ཐོ ན ཟ ཤེ ཁ ཡོ ན གར ཏང ནི ཡང ཟོ ཚོ ན ཤེ ཅན ཏེ ཚོ ར ཏ ཟ གི ན ད ར ཁ བ ཟོ ཧ མ ན མ ཤི ད ཅན ཧ མ ཤ མ སམ ཅན ད ཧ མ ཟ གི ཤ མ སམ མེ ཁ ཟ ད ན ར ང ཚོ ན ཤེ ན ས ཏང ཁང ཟ ག ཨོ ང ད ཤ མ སམ ཡོ ན ར ག ཡ ཏང ད ཏང ཝེབ ཏ ཁ ཆེ ལ བ ག ཚག ཟོ ན ད ཅན ཇོ ར བ ད བ ག མང ཟ ག ཡ ཏང ཟ ན ཡོ ཅེ ཏ ར མ དུར དེ ལི སོ ན ཧ མ ག ཤ མ སམ གི ལ ག ན ར ད ཤ མ ཏང ཟེ བ ད ཧ ཏུན ཤི གི ཡོ མི ག ལ ག ཡན ཅན ན ད ཤ ཡ ཏབ ད ཁོ ཆ པར ཁོར སོ ན ན ཁ ཤི གི ཆ པར ཆེ པོ ཡོ ག ད ད ར ཁ བ ཟོ ཏི སོ ན ཤི གི ད ཧ མ ཨ ནམ ཅུ ད ཅན ཧ མ ཁེར བ ཅན ཧ མ ཨར ཀ བ ཅན ད ར ཁི ཁར གི ཤ ཡི ཅོང ཏབ ད ཟོ ཅི ཧ ལེ ནི ད མུ ལ ཁ ན ཟོ ཧེབ ལང ནི ད མུ གི ནེར ཏང ཡོ ཁ ཏི ད ན རང གི ཆམ ཚང ན ཐོན ད ད ཡུ གི ན ད ཁི ཡོ གོ སི གོན ད ཅི ཁོ ན གེར གིན གི བ ཤ ཁོ ན གུ གར མ ར ཤ གན དི ཤ ཅང ཅང ཨར མ ཅང ཅང གི དེ ལི སུང གི ད ལི ད ཁར གར གན དི ད ཏོ ཁ སན དི ལ ན ད ད རང ར ཅིང གི ལ ཁོ བྲ གི རིག ལམ ནང བཞིན གི ཨོ ད ཁོ ཆ ཏི ལོ བྲ ཏི ད ལི ལི ཤ ཏི ཨོ ལོ ཟུང ཡ ར ལོ ཅིག ཤི ཉི ཤི ཟི རིག ལམ ཅང ཅང གམ ཐ དེ ལིན ཇོ གོ ནུ དུ མུ ཟ གེ ན ཧ མ རང རང ཨམ ཚོ ནུ ཤེ ཅན ར ད ར ཁ བ ཟུ ད ལོ རབ རབ གབ ཅེ གབ ཟིག ཏ ནི ད ད ར ཁ བ ཁ ཧ མ མང ཅེ ཨ ཟ གམ ཚོ ནུ ཤེ ཅན ར ཚང མ ཁར གི ལི ཤ ག ཟ གེ ཤི གོ ནུ ལི ཚོ ལི ཤིག ཟི གན ཇོ གོ མེ ནི ཟི ཡོ ནུ མ ར ད ག རང རང ཨམ ཚོ ནུ ཤེ ཅན ར རིག ལམ ཟིག ཡོ ནུ དེ ལི ཡོ ནུ གི རང རང ཨམ ཚོ ནུ ཤེ ཅན ར ཡར གེ ནང ཏང ཤེ ར རང གི ཆིམ ཚང ན ཐོན ད ན ཤེ ར ན ཆིམ ཚང ཟི ག ཆིམ སུ ཟི ར རིག ལམ ཟིག ཡོ གོ ནུ ལེན ད ར ཡང རིག ལམ ཏ ཅི ཅི ཁ ས གི ཡོ ཏ ཁ ལ ཁོ བྲ ཏང ཆ ན ར བ ཡང ན དེ ཏང དེ བཞིན གི ཁ གི ན ན ཏི ཏི ཏི ཡིན ཇོ གི ཟམ ན ཏི ཡིན ཡིན ད ན མན རིག གི སི གོ ནུ ཏི གི རང གི སེམ ལ ལ བ ཡི ཆིམ ཚང གི ཁོར གི དང ཅིག ཅིག གི གི ཡང རང བཞིན གི ནམ པ དེ འཇོ གོ ཡང ཧ མ ལ ལམ ཚོ ནུ ཤེ ཅི ན ཨོ ད ཆིམ ཚང ན ཐོན ན ད ཁར གི ད ར ཁ བ གི ཤ ཡི
Yatani tarta deringle tsindi tsamba tang bo thosong ki jesyalang tsanchong dab je te chu datang ga yarnang ga gongsang rkab ga da thomi benjig de tang tak ji ga yezb yi go sandam ga kir ga hisha te tog dang jing ga kab da zg tang ftan de deringge ti chu chig ring ga lurin jer ki le tsinda yang disul karma mang bo yo kemi ni ner kab da mo zgri ti dang na chen na ba yang tsamba ga ni ba lurin ram bi dang ga da dering ram ba ga kop tig me ni yil da ga lurin ram bi dang ga tsamba de na shi ji sir ku nun de kir ga yo yo nun de da tu yo na tham chila ᱛᱟᱜᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱛᱟᱜ ᱛᱷᱟᱝᱟᱨᱡᱤ ᱢᱟᱜᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱨᱠᱟᱞᱢ ᱡᱤᱞᱤ ᱛᱷᱟᱝᱟᱨᱡᱤ ᱢᱟᱜᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱥᱤᱜᱡᱩ ᱜᱟᱯᱥᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱚᱛᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱᱤᱛᱟ ᱜᱟᱱᱟᱜ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤᱢᱡᱤᱜᱤᱱ ᱛᱨ ᱨᱮᱣᱟᱡᱩᱱ ᱫᱚᱝ ᱜᱤᱭᱚᱱ ᱚᱪᱩ ᱞᱚᱯᱴᱩᱜᱱᱟ ᱵᱟᱱ ᱪᱷᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱤᱝ ᱞᱚᱯᱴᱟᱜ ᱠᱚᱨᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱞᱤ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟᱝᱡᱤ ᱪᱷᱤᱢᱥᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱪᱩ ᱪᱮᱪᱚᱜᱟᱢ ᱨᱮᱱᱰᱤ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩᱜ ᱱᱮᱨᱠᱟᱯ ᱡᱟᱨᱟ ᱭᱮᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱮᱪᱚᱜᱟᱢ ᱨᱮᱱᱰᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱨᱛᱟ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱠᱟᱢᱟᱝᱡ ᱜᱤᱭᱚᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟᱱᱤ ᱞᱟᱝᱛᱚᱨ ᱠᱚ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱠᱟᱢᱟᱝᱡᱜᱟ ᱪᱩ ᱨᱟᱝᱵᱡᱤᱝ ᱥᱤᱜᱩᱱᱩᱜ ᱣᱟᱨᱠᱟᱯ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱨᱤᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟᱯ ᱪᱮᱪᱚᱜᱟᱢ ᱨᱮᱱᱰᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟᱨᱟ ᱭᱮᱥᱵᱤ ᱭᱚᱝᱜᱚᱱᱩ ᱢᱟᱪᱤᱠ ᱦᱟᱢᱟᱜᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱡᱮᱢᱰᱤ ᱞᱚᱢᱩᱜ ᱛᱟᱝᱡᱤᱜ ᱠᱟᱪᱟᱨᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱥᱚᱯᱛᱩᱱ ᱡᱟᱱ ᱡᱟᱯᱛᱞᱤ ᱪᱩᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱝᱡᱜᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱢᱤᱱ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱨᱟᱱᱫᱮᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤᱨ ᱦᱟᱢᱟᱜᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱨᱤᱴᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝᱛᱟᱡᱚ ᱭᱟᱥᱵᱤ ᱜᱩᱡᱩᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱᱡᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱢ ᱥᱮᱠᱩᱱᱚ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱠᱚᱵ ᱞᱚᱵᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱟᱪᱤᱜ ᱞᱚᱵᱡᱩᱞᱮ ᱡᱚᱜᱚ ᱠᱟᱱᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱭᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱵᱴᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱢᱮᱞᱟ ᱪᱮᱪᱚᱜ ᱜᱟᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱟᱨᱚᱝ ᱡᱟᱜᱟ ᱥᱤᱠᱩᱱᱚ ᱛᱟᱢᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱟᱨᱪᱚ ᱣᱟᱥᱚᱝ ᱫᱟᱞᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱠᱟ ᱪᱷᱟᱝᱠᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱨᱤ ᱠᱟᱱᱪᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱜᱟᱜᱟᱨ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱪᱷᱚᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱷᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱮᱵᱡᱩᱱᱩ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱟ ᱟᱱᱤᱥᱞᱤ ᱭᱚᱠᱟ ᱥᱤᱠᱚᱠᱟ ᱡᱩ ᱞᱩᱢᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱥᱩᱱᱩ ᱥᱤᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝ ᱠᱟᱛᱟᱞ ᱦᱚᱯᱥᱚᱱᱤᱭᱟ ᱱᱤᱛᱟ ᱞᱤᱯᱥᱤ ᱟᱯᱴᱤ ᱡᱤᱠᱢ ᱛᱚᱢᱟᱯᱛᱤ ᱛᱤᱝ ᱠᱩᱴᱤ ᱪᱷᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱪᱷᱤᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱥᱤᱜᱤᱞ ᱦᱚᱡᱩᱝ ᱜᱚᱱᱚ ᱦᱤᱜᱥᱟ ᱪᱷᱤᱯᱩᱡᱩ ᱭᱚᱠᱚ ᱪᱤᱨ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱜᱩᱢ ᱨᱮᱱᱡᱤ ᱜᱩᱴᱩᱱᱤ ᱚ ᱚᱨᱪᱤ ᱠᱮᱭᱟ ᱥᱚᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱚᱱᱟᱵ ᱥᱮᱱᱮ ᱢᱮᱠᱟ ᱱᱟᱛᱨᱱᱟ ᱢᱮᱠᱟ ᱨᱟᱱᱥᱚᱱᱤ ᱨᱟᱱᱜᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱚᱞᱤ ᱛᱤᱱᱫᱟᱞᱤ ᱪᱤ ᱜᱚᱞᱢᱩᱨᱤ ᱪᱟ ᱛᱟᱯᱥᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱨᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱᱚ ᱛᱷᱚᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱᱚ ᱠᱚᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱᱚ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱛᱟᱪᱤᱨ ᱪᱮ ᱠᱟᱱ ᱫᱚᱥᱪᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨ ᱡᱤᱨᱮ ᱴᱨᱟ ᱟᱱᱤᱨ ᱠᱚᱵ ᱠᱚ ᱫᱮᱣᱟᱡᱱᱟ ᱪᱚᱠᱟᱭᱟᱝ ᱟᱱᱤᱨ ᱠᱚᱵ ᱠᱚ ᱪᱩᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨ ᱛᱟᱨᱛᱟᱝ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱡᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱱᱚ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱛᱟᱱᱟᱨ ᱪᱮ ᱡᱤᱜ ᱢᱮᱱᱩ ᱫᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱡᱩᱴᱤ ᱨᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱞᱤ ᱢᱟᱥᱨ ᱡᱮᱥ ᱯᱟᱪᱨᱤ ᱩᱪᱤᱨ ᱥᱟᱢᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜ ᱟᱨᱱᱟᱝ ᱠᱟᱨᱠᱟᱢᱫᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱ ᱨᱩᱡᱚᱱ ᱨᱟᱵᱡᱚᱱ ᱥᱟᱵᱡᱮᱱ ᱥᱟᱨᱟᱝᱜ ᱠᱷᱟᱱᱤᱨᱤᱝ ᱱᱮᱵᱡᱮ ᱪᱟᱞᱜ ᱡᱩᱱᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟᱵᱤ ᱠᱨᱜᱟ ᱱᱤᱨᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱭᱩᱪᱤᱨᱤ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱜ ᱯᱟᱱᱥᱤᱝ ᱜᱮᱢ ᱨᱤᱱᱡᱤ ᱜᱣᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱨᱤᱱᱡᱤ ᱠᱟᱝᱞᱜ ᱠᱟᱝᱭᱟ ᱜᱟᱭᱚᱱ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱᱫᱤ ᱪᱤᱨᱠᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱦ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱪᱟᱵ ᱡᱟᱨᱛᱟᱱ ᱱᱟ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱠᱨᱜ ᱥᱚᱵᱡᱟᱱ ᱡᱩ ᱡᱩᱨᱟ ᱛᱚᱢᱡᱢ ᱜᱩᱵ ᱡᱟᱨᱢ ᱫᱟᱜ ᱠᱨᱜ ᱫᱟᱱᱟᱢ ᱭᱚᱠᱚ ᱩᱛ ᱠᱪᱩ ᱪᱩ ᱜᱤ ᱱᱤᱝ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱭᱚᱵᱡᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱡᱩ ᱜᱤ ᱱᱤᱝ ᱠᱟᱛᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱤ ᱪᱮᱝ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱨᱟᱱᱫᱤ ᱦᱤ ᱨᱮᱣᱟ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱭᱟᱠᱚ ᱱᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱱᱛᱟᱨ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱛᱚᱨᱤᱱ ᱡᱤᱨᱠᱤ ᱞᱮᱪᱤᱝ ᱛᱚᱥᱚᱝ ᱠᱤ ᱡᱮᱥᱭᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱠᱨᱜᱟ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱞᱮᱛᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱯᱥᱟ ᱴᱤᱴᱚᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱚᱨ ᱫᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱵᱟ ᱨᱮᱣᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱩᱱ ᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱞᱚᱴᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱟᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱮᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱩ ᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱭᱮᱞᱟᱡᱤᱵ ᱭᱚᱝ ᱡᱩ ᱛᱮᱞᱟ ᱭᱟᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱩᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟᱭᱤᱱ ᱧᱟᱝ ᱛᱷᱟᱯᱟᱱᱤ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱨᱜᱟ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱩ ᱠᱟᱵᱡᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱞᱟᱜ ᱛᱚᱜ ᱪᱩ ᱭᱚᱝ ᱡᱩ
Yadnam jingti tisu karma tongtong gende nang alwa dorji cherang la suqa ge nyamdin chini yang shkrim bagda jan shong se kono ge leng de ge jer kher nyamu tang san tereng ge tisu la chigreng ge thorin jer kele tsinda tongsum jog ju yel

0: ну мэрга жамба гэцэг дэг гэтэн лэ тэн тэнэ хэпайн чэзгийн анд тхо маа гэн шида цамаг инд дэ гас шиг тог гэх юм зэрэг
1: жэ жэ та чэсу цэгтэм дэ цав цонгна килэ нэрнугла кэнэ чи юнгугла кэнэ чи мож
0: гу инд на тан гомаз мэтэн дэ мэша гэ тан гома сор та цо комба гла кэ цэгтэн дэ та ри гла кэ цэг кока анга цэг нурэ гэ мэша гэ ара шиг цэг нуу чи юка цэг цэгра мэт кэ Tanga engine na da sagjin de rangi sagna degla ka ginar tsge shagi ma shagi zisan jun ma lota stge gen dandri a lotsga engine na shimu jo da pachik go mu chaz janga jari tsrgu tamaz in na tara chizran ge tsagnu re da tsagna da lika chizlina la degna nga shim hashin shim besai dega tak shim jiji jilga tang digina azi nyun khanda de yoki daran ge rasagnu ma shadigina zi azi nyunu gra thama chigan nyun ra nya da nyun mar загнуу инженера анга чуг инженера да тонказг сгна чухгүй ежонг сгна чухгүй радаг сгна чухгүй да кышынга ерэнги уазд гцүгэ ерэнги ачш гэ гауи сгна
1: я чу дэму
2: а дэму дэму
1: арэ татангэн дэмсгтаа нёвчэл чэрэм ю
2: а татан ина ангэнди а харкам халомба тагата чуг чихэж шэж а тагата мар а тагата чэра чом анда чу чэрэм
1: Re ta tereng demte nuga nitsikir chumuz gira shirtunu?
2: Ta uchir machukji mek, uchir waka tandamuga demtuzga tognu togtongwa in. Di ina ta tosuzun suna, ta tereng nangka zuna rangikshi chung raji waka eftizgi jobtando ko. Ti ani ta chik zhambaga waka lovjunga chaka, zhambaga tunzi te lovjunga chuka korkandamuz chanu ta rangisimni ta xshi gaya osi jitamuz.
1: Re re, chu nyanga chazimi?
2: Nga chopa sara, nga maafshan shang chukma shima diwi. Tangchibu shuchi.
1: Re re, ta chu tangchibu shuchi ka hanshi ka nyamli khanggi ganzin bar ba?
2: Re re, nyamli khanggi ganzin bar a yin re. Nga chu di kharkim kongsa ka nyamli ganzin ba. Taga ta dewi thamam khamji nyamli khanggi ganzin ba. Taga ta dewa ka tangchibu shuchi ta namuz gina shi.
1: Re, kishu nyamli khanggi ka nangga tonzi re ta nanawnu?
2: Re re, nga chu nyamli khanggi tonzi re. So nga chu di kharkim kongsa ka tonzi so kha. Харкмей чу тиани та хаглонба цонжу тина та тоцгтэн жантан мандан зуну та тога чунди та сера сержимек чихже сержимек жерже сержимек тагата фока сержимек дэрка цама карну илэ та тангэнди цонцог тога юуны жимцэнтэмэс гия
1: ре карсын тэрэ варт та ширцун

Я тогнамба тена теренг лисэнда гэ чи тхумин цамжи лгати ламан дгмо гэлэн би хэн чису цама манда гэ сэни амэн лэзгин амэн лэн кам гоми лисэн на шин тин чэня кэн тугу сикэр индул тарт тэр гунг лисэн на ко дэси ва тена варкэн дэн лисэн та тун кэн лисэн кэн чэ тугу мена на чи тису дамзэ сини ламан дгмо гэлэн би алэр кэн нямо дэ нямгэ ронь зэйл

0: 몸버튼디 때로는 간소니 조지나 진수고 참팅글 나오니 샬리 송나 총사득 니샬리 송나 땡나카 얼음 그디와 소와 그게 얼음 그 머리 얼음 그 그게 가서 금거로 샤고 그라 최산이 샤나 땡나 거자 붙던 자고 그라 올레 참튼 고 논도 본데 그게 아우 석가까지 인지리 뜨니 말이를랑 감치 인지리 저샬리 송나 올레 얼자 붙던 자고 그라 참튼 용나 얼자 얼자 사드니 냥가 송우냐 사드니 다 저샬리 송나 디오른데 손이 조지나 그게 참튼 고 노래 고느리 그치니 참튼이 요니 냥그 세저리 때로는가 환주글라카니 야지 공플 요느리 때로는가 Оле кунгула канина теронан ка ярти комплиону тэдкута офшелмургу вазгини хчини джемцэн дэмори димэн коридали терна статус налун коркурку шисос сему коркурку чэзгрэзин арын гэдя соан динга самтэн юнгон дэр тахын хатнина чукка диа соайна чукка динан сони джожина чурчих кава сорджан дэм булун гэрчинэри тэри тукава там дэр кэмэлиз гэтонэри тонни зунтэ чо хын хатсын сэнэз гэнэни ку чурчи ёнэри Чини зунде хэн хатын динг нинг маша суна карди каврыныга чи госу дэрэн гон тан хамда нига рын госу жугни ни чэна баг го карса насаи гон хурса кеса едла хэни тун кырын чи кана хчин жуга ятыр оле хэрэн гэ сиа суа динг чамтын госу гушана оле сатун гу казын чэрэн умур ни нухасари тэн гон гыкан жан мон умур ни нухнари оле хэнэра лохтан чэрэг сенэри тэглара чун масар гусенэри Дивен дикерге но хади нама чулиня намары хажимы то чуйня намары динама кирге канчим динге юнгдана тенанан ката мунжуни шавайо намар дини канчим дингу намыргын тамдыл чен сугу чамтын дозун сони жожина кирге мүжкен кирсеман динго нузгири мүбир ростенин арды гожидри хана хасинга нунде кирге тамдыл гонури мүргынга кирге чамтын гонури оржак гувара кирге чамтын гонури чамтын секунунда ринг ахсык турген тен го гонжидри сен гумба жентлыган зен жидри терминин ка кирге тутук хойм бу ортыгы жоп булама Тамчи кыргы чамтын юнго язын. Диверинде кыргы мүргүн тамдыл. Чи сугу дейинжи. Чи сун тамдык кылака, чамтын кылакан дей юн несуна. Теманын ка шаачы ма чоңсун чезгилина. Атан жымныз гыйын утады куты. Үч усатын сен сона жа. Оле, авжачи хонлуг мары тери. Чоңгыгынлуг мары. Кыргы тамчи кыргы кыргы хижин байны жемсинде мури. Дила кан ден сонин жожина, терминын кан сонин жожина. Тигери гылакана, ригини гыржавжун. Ngaarang nika kirge taga tatuga, longu kirge vzhevche ngabche wali donun da jambon sona, chigin irgin nigir jabjung yon namara, samlugu kortung ton namara, sakyu lukka gabu korlugu, tsindavshe niga lamlugu dali, da tsigeri chamsin dugu zola kango mashali sona, tsigeri chigi tonno yeke mena yon nata, da jambon da kirge, ngun kori taja gilil inri, tari gilil lugi terahan inri, chigin ikan goni, chamsin se gonun da da, sotung sen soni jojina, da da kirge mubji sema zungi, mumburka gabjai soni, ньонгэр да ау цакакачин зинэри тэни мани рылын камчин зинэри кычыгыны шанан дарэсэ ту кыни гыла кышалы сунната гызасын гывара кырге тымдыл юнгун дөнгө машалы суна ачи хорисана мури юнэри сэтэн сэшэн чымэня нахкари юнэри диверинде кырге гызасын гынынде тымдыл ю и чамтыл юли суна тэрэн синыгасын бузнул кыни жырасасын биракыни дона да юксым юк кумари тэри гыдабла часын вармари мэтмора кырге дермылыга юнгуну анакалга юнгуну чуптын жогонуз гына чуптынсың тадыкты арангындын тыл ёпингани ха ху гынгани дадыкында ройнын исмына чигини чамтынди гани нивдер тыл ёнади оле кысым гыла кышалы исмына чурмыни лагзасын гынын ара кырге чамтынми тымдыл меладали сона чуңга машалы исмына чиг чачан голурзай оле адонуз гыннаран го машалы исмына чивчигини чу чамтын месеге чивдер чикин сору тымны мартыр Оле тымы тупты кырсаваты, кым аты суны резина, чон тымдыл месеке, чугызасын гуаран тымдыл месеке, чор жызгы йортын вара, ржыты йокын дорчик ко, оле чи сорнын тымнян тымны мары, ма тупты кырсаваты да чо чан тыл месеке да, дир жырчынгы да чо тымыз гену, дари, сытым сен сона, гызасын гызган сона кырге кыңри сэджина, чивши ма, лыгыдыңы осын сэджи оны мары, чуран ил кырге, сытым сен сона, гызасын гуаран тымдыл йоли дали, дипомун жаним гынгани, мыр гын тамдык гынгани хчиг ёна гани ёна дады кундышчин нашчага чанямныз ардыгына хоргынны гынямныз гылакани чукырге чырги чартын тамтын би чыргын соат өрөнүң исуна дады кундан гоман життин камгы кырге чылы инри об дерчылы инри терминин кагычын сугун ден сонин жожана касы гырдын ил ёна мары жип кигырдын ил ёна мары kasi mula sisi nari, rjib ki mula kiko nari, terma nang katanyu gna san razgo na, rjim di jalam razgo nteni, ndamu ga sachi yu zangaz go nu, ndamu ga chamzi yu zangaz go nu, diyo gna ni mri ngachi ngachi gna nga, ole, avran da shikam da yi, semung do shikam do yi, avri chikzi gna jigma yi, jigma chikzi gna siwa yi dali, chantzin yung ju, ole, kanchim jindiga yung ju, mri ganga chigni nda, kanchim jindiga yung dali, mri ga chantzin gala gas go na, tambi hachin ten nari, Dikte machin tenri arja ku kustachman tenri dila kan do satan sen soni jo jina kirge ole chevja chen manchil chungja pa yan chik mujin seman zin goni mabur ko garjig goni damu ga kirge tondig yenri termo no kagun soni jo jina sha tap jagun da zitan do sta tarji ki torin uchil zor ka soni jo jina kirge tir bitan jo dali hosu nyang goni tenga na ka ole rangge ran ran damu mar hosu nyang goni murgi chamten zu jo goni Sanjay Kaka injury, Amy Nakhtam injury, the sense on a kinery, the Chadra Kinna, the Tianananaka, Jensukun the Muyukas Ganasungali, Hosun Yangsona, Murray Champton Gosho, Ale Murray Temdil Gosho, Gungalakanina, the Ergirgin Ambassoni Jojina, Shitikan Ambanjugali, Murkoridali, Shilioske, Dozu Juninga Mashasona, Kishin Banner, Tijuni Murray Temdil, Jensuk Champton, Mukinuga, Kasunasu, the Mana Dandamu, Holunati Tondo Sakawatum, Densoni Jojina. Yoga margin the matter, Tirbutan Jogidalim, Hosugulaka, Sancha, Mari Yonata, Marie Champton Zulakane, Ataram Giran Gessan intended on a Maizizo, Jacobs or Devazo, Taratruzo, Shinkai Lametoiri, Tazongomashes on second Yonata, Tayanamar of Chishalisona, Murg Temdel, Chensu Champton, Dadukundakurge, Makavat, Muslim Karu Gonari, Kaninanger, Muru Karu Dali, Orange Kurge, Kondi Sejana, Metuzon Rana Kurge, Sandani Kurge, Chitana, and Damazon Rana. Sandan in Turgon, Turgona, Choker, Kerzakan Matonara, Hamjuk, Gunul Machedali, Orang Muri Kantan Kangana, Samba Yasam Kumai, Kapayan Kiganemu in Joju, the Kachin Yenri, Tazeraman, Chichigango Mashalsona, Chichali Dali, Steer Sanjon Uri, Steer Jayon Uri, Satan Sensona Yonamara, the Sani Yara Stage, Anamni Marahundi, Yonamarata, Chensu Champton, and those who sat on Sanson in Georgina, all and Dijon the Zuchi sat on Sanson in Georgina. Kerikori dali, Chensu Tanduri, or Jastam Dingani, Champton Yunjun, the Kundaran Gazon Sonny Georgina, Gachin Ganchin, Injured, or Chikatas in the Mustega, Chishalisona, Tashelman, Hartwell Nunari, Tessamon, Brankerstone Nunari, Yitzgitter, and Shilakigas, and Amahigan Samdani, Shakitan Samjana in Tarin Tangrizemo, Solomon, said you, Dashi Delra, said you, that and ya.
1: Yari, Tata in Nadan Samdana. Nana Kerge, Woko, Chanaka, Tobjigi, Nyamkiwara Mashagir, Jostosui, Kiwar Jasner Divi, Javjigi, Yokan Yamson Narni, Kerhugi, Tatamu Kadrjig Setonini, no more Adrjig Senzumiok, Tata in Natansum, Nyarumta was the Kundani, Kashaz Shalgona, Derjayamel Huembush Kundani, Kum Kachijan Guskanayonari, San Mamunya Gurjigalmani. I saw to go longer, Kernonri, Tanyamang Jam near Tanjilkago, Tavurgan near Tarjikago, the Kamu Lakadra, the Kumushaka the Great Adam, Tatirum, Motorashik, Yershoku, Ajanda Moon Bashoku, Tasha Kalujaganam, Tatsuyunu, Nijanundia Saji Linskyunu, Tankarunana, Chargabajunu, Samsambi Tangna, Tamsukiunu, Tachas related in Yunajina, Chesu Champton. Ardiwa suwa chamtan, gaza sang chamtan in gusunda, nilunga kumshe kum duri, kuma kumshe kerguri. Ya tata yina tansam, tumur tung injina, the kunzgni yaran gusum gonri, tazyona, ta chamtan chamtan in junda su nungasuri. Te yuna injina runga chamtan, nunkala zuktim soni suna. Anda sahaja yang kerja dan raga, ni sahaja kerja kosong dan raga, jenjing hamas yonri. Ucuk si kawas orang zambulan ni kerja, ni kawas tenjir ke melirin buci segitoi. Dari dalih, ardar kerja, mazuk oleh liakari, hazuk siam oleh ardar kerja, mazuk liakari. Kamchen bala ni ganyori, tang nama bela liksini, hazuk siam kerjangi, mazuk siam ganyori. Kaja kerja mab jaga tangi, lihat tengdom ba kengga tangi. Tengini, ni mungkin jawab jangan tu, orang tu saya nari itu, orang tu jenjang ke pamari. 진싱가 파마가 하그때 나가마사가 르피때 나가사가 랭가와 유트그리키 차라 구카르진가 샤이다리 깡와무가 함이다리 짝세르가 시이다리 깔와 땅릉이 깔와 착슬이 르공시르 르고

Тому кыргы шук каңмаңызган даң жайбидали ты дохтуды екочири ньогочири те жапчурары топкочири янаян татазу курисуңны раңраң таңажа қонра йонр азембасуңы таңажа қон аземба тигиже қон ташай чончон узу анығлоң ба тамузу яң тамы ярмана госар гонде узу таркла канимаж қон сериже қон онже қон татонды мангаз тага я тамо тамузу тигичига ertatan khatsatan khatig japtan khandana tamug tondog chung chung namba na chung chung yo nre titana da tamchi ko rangsin kangtan kangzgam chon she chinar tag gi garnung sornang ga semkam da jig magtig ju manchu ju ra tani rangrang ga khirg de thang de inji qli u ti sib kirta ti sher ta yang ji yelasab yong ju hamazgam chon she chin de chig da machine zin re chin ti shon dar gem chin mangaz yu chi re ta yang charta da kangzing ni shong go gi chhi shong go gi Тишява кемчүк лакацыг изгазамны игоса ючер. Тачиритани та тачу рондуса чана юна ранынг чим цанана чу тандымжик юфшил стабди вешчүл чөгөнд тоқ чеватан тамби та чимререна чартанда пачир мен мек чартанда язу та сайзум сону шечинар те коржуга и кормахинызгына та нарнандули корхинызгына таран асар горжинанд татамуга кырга Набана цугендер титана чаштаранды моллаган жогону яңна кыргылыга хамагы мавзыгнар хынап көрүн жогону камазгондер та титана титаниян нямчуюнгугандан жамжык кот титинронита чу сирг денже кыла кани татак гошанларанды мосонда шунга цава запанган нутан тани чичиг ханиу чигин чоква кыргында сажуун тонжу органи тамузгыреда титана сигер тончиг нямдып гонаян денже канатым шонгонра юнри тани кырг сикарсыр маржанта набана чук гонаян кырг ши гомургу тани сиргив черна сирды кырге магзин деп детайм ласып кагла канаян канатым шонгу юнри титана тагзу тарк лобжа чемдан чонсым кызгам сонуп шечинар кырг шорзи киргинде кытан гой кону тана лобжа гар гокана рери гылун жеви тихиринг чимди кырсымдан жогону тендиңзг жобрата чимди кырганга канаран ганкринде менухи газ хамазг
ਸਾਈ ਲੋਬਟੀ ਗੋਖਾਯੋਂ ਨਾ ਹਮਾ ਤੇ ਸਮਨਾ ਸ਼ਾਈ ਗ ਹੋਇ ਕਨਾਰਾ ਤੇ ਤੀ ਹੋ ਕਨਾਰਾ ਤਾ ਗਲੋਂਗੇ ਜ਼ਾਈ ਜ਼ੈਲਿੰ ਜੋ ਗੁੰਦ ਤੇ ਚੋ ਕੰਜ਼ ਗਾ ਸ਼ਾਗ ਜ਼ਨਾ ਚੇਕ ਸ਼ਾਈ ਗੁ ਦੇ ਤੰਗ ਸ਼ਾਗ ਸੇ ਕੋਨ ਮਨੇ ਗਿਰਗਨ ਕੋ ਰੰਗੀ ਤੋ ਸ਼ਰਾ ਹੋ ਕਨਾ ਦਾ ਜਿਸੇ ਕੋਨ ਮਾਰ ਗਿਰਗਨ ਕੋ ਸਾ ਜਿਸੇ ਕੋਨ ਮਾਰਾ ਜ਼ੇ ਤਗ ਰੰਗ ਚਮ ਚੰਨਾ ਤੋਂ ਦੋਨਾ ਤਮੁ ਗ ਤੰਗ ਤੋ ਜ਼ਗਰਾ ਤਮੁ ਗ ਕਰਕ ਜ਼ਾਮਨਨ ਜ਼ਗੀ ਇੱਕ ᱪᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱡᱤ ᱢᱮᱱᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱨᱟᱡᱨᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱢᱥᱟᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱨᱤᱞᱢ ᱪᱤᱪᱤ ᱪᱟᱢᱵᱩᱡᱮᱱ ᱛᱚᱜᱢᱩᱡᱮᱱ ᱭᱚᱭᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱛᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤᱥᱮ ᱠᱩᱱᱚ ᱛᱟᱪᱩ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱥᱟᱪᱟ ᱭᱚᱞᱚᱱ ᱥᱚᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱪᱚᱝᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱪᱩ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱝᱜᱩᱨᱤ ᱱᱟᱨᱱᱭᱟᱨ ᱫᱚᱨᱤ ᱜᱤᱞᱚ ᱠᱚᱛᱟᱞᱤ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱪᱚᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱮᱝᱜᱩᱱᱩ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱚᱝᱜᱟᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱝ ᱜᱤ ᱪᱟᱛᱟᱜ ᱥᱚᱠᱤ ᱢᱮᱞᱟ ᱞᱮᱝᱜᱩᱱᱩ ᱪᱚᱝᱜᱟᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱛᱤᱪᱤᱞ ᱜᱩᱨᱤᱱ ᱡᱟᱝ ᱭᱚ ᱢᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱭᱚ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱜᱟᱨ ᱥᱮᱠ ᱛᱟᱠᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱜᱤ ᱱᱤᱪᱞᱟᱨᱟ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱚᱯᱴ ᱠᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱛᱚ ᱭᱮᱡᱟᱵᱤ ᱪᱩ ᱨᱟᱢ ᱥᱚᱱᱫᱩ ᱪᱮᱪᱮᱱ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱦᱤ ᱜᱤ ᱛᱟᱜ ᱦᱤ ᱜᱤ ᱥᱮᱞ ᱦᱤ ᱜᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱚ ᱫᱮ ᱛᱷᱤᱝ ᱱᱩᱢᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱜᱟᱨ ᱛᱟᱠ ᱫᱚᱴᱟ ᱭᱚ ᱪᱚᱝᱠᱟᱱ ᱛᱮᱢ ᱥᱚᱱᱫᱩ ᱪᱮᱪᱮᱱ ᱨᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜᱤ ᱥᱟᱡ ᱜᱤᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱱᱫᱟᱝ ᱪᱮᱥᱟ ᱡᱟᱜ ᱡᱟᱭ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱭᱮᱞᱚᱝ ᱡᱟᱜ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱜ ᱨᱮ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱢ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱨᱤ ᱛᱤᱱ ᱪᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱥᱟ ᱠᱟᱝ ᱡᱟᱜ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱤ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱵ ᱫᱮᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱵ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱜ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱨᱟ ᱥᱟᱝ ᱴᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱨ ᱡᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱥᱚᱝ ᱴᱟ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱟᱜ ᱭᱚᱝ ᱜᱩᱜᱟ ᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱵ ᱥᱚᱝ ᱨᱟ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱭᱮᱨᱠᱩᱨ ᱛᱟᱨ ᱠᱩᱨ ᱱᱤᱨᱠᱩᱨ ᱡᱚᱝ ᱡᱮᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱡᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤᱵ ᱫᱮᱱᱟ ᱪᱩ ᱭᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱣᱟᱨᱱᱤ ᱡᱟᱨᱤ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱚᱝᱤ ᱠᱚᱢᱯᱨᱮᱡᱚ ᱤ ᱛᱟᱢᱩᱭ ᱱᱟᱨᱟ ᱯᱷᱤᱨᱟᱱ ᱠᱩᱨᱮ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱩᱠ ᱯᱷᱩᱛᱟᱜ ᱥᱚᱝᱴᱟᱭ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱭᱱ ᱫᱟᱱᱫᱨ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱥᱚᱝᱴᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤᱥ ᱡᱮᱱᱠᱤᱢ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱠᱚ ᱡᱚᱡᱮᱱ ᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱵᱟᱯ ᱜᱮ ᱭᱚᱱᱤ ᱜᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱩᱢᱩᱥ ᱨᱤ ᱛᱟᱡᱩᱱ ᱟᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱩᱡᱩᱨ ᱪᱟ ᱦᱚᱛᱨᱤᱱ ᱫᱟᱯ ᱪᱤᱜᱱᱩᱨ ᱥᱮᱨ ᱛᱷᱤᱛᱨ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱯ ᱜᱚᱨᱟ ᱥᱟ ᱢᱚᱛᱨ ᱪᱤᱜᱱᱩᱨ ᱢᱚᱛᱨ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱯ ᱜᱚ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤᱥ ᱪᱟᱪᱮ ᱫᱚᱵᱤ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱟᱱᱥ ᱜᱟᱢ ᱛᱩᱱᱫᱩ ᱥᱮᱛᱤᱱ ᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱨᱟᱱ ᱡᱤᱱᱫᱟᱨ ᱜᱤᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱢᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱛᱤ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱤᱜᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱩᱜ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩ ᱜᱚᱥ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱛᱮᱡᱤᱜ ᱛᱚᱨᱱᱟ ᱭᱚᱝᱨ ᱜᱚᱡᱨᱤ ᱛᱟᱜ ᱨᱟᱢᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨ ᱛᱚᱱᱴᱟ ᱤᱪᱩ ᱡᱟᱪᱤᱞ ᱦᱚᱢᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱴᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱫᱟᱞᱮᱨ ᱡᱤᱜᱢᱡᱤ ᱭᱚᱠᱟ ᱡᱤᱞᱤᱝ ᱟᱨ ᱫᱤ ᱟᱨᱢ ᱠᱷᱩ ᱡᱩᱜ ᱪᱚᱜᱚᱱᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟ ᱢᱟᱭᱢᱵᱤ ᱪᱚᱠ ᱥᱚᱥᱚᱝ ᱜᱩᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱭᱚᱠᱟ ᱡᱤᱜ ᱟᱱᱪᱚᱝ ᱜᱩᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱭᱚᱠᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱛᱤᱠ ᱢᱤᱜᱤᱞᱤᱱ ᱥᱮ ᱠᱚᱠᱟᱞ ᱦᱚᱥᱚᱜ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱪᱚᱨᱝᱜᱤᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱤᱦᱩᱱ ᱛᱷᱚᱝ ᱠᱷᱩᱛᱟᱵ ᱫᱟᱜ ᱤᱜᱩᱡᱨᱤᱞᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱡᱚᱭᱟᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟᱛᱟᱝᱱᱤ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱦᱟᱱᱤᱜᱮ ᱭᱟᱥᱵᱤ ᱜᱚ ᱥᱟᱡᱨᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱷᱚᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱮᱨᱮᱜ ᱥᱟᱝᱴᱨᱟᱭ ᱢᱤᱞ ᱢᱟᱨᱜᱚᱱᱤᱝ ᱭᱟᱨᱟ ᱢᱮᱠᱟ ᱪᱩ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱥ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱪᱮᱪᱚᱝ ᱨᱟᱜᱟᱡᱤ ᱟᱪᱟᱥᱟᱨ ᱦᱚᱢᱚᱥ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱚᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝᱛᱞᱤ ᱜᱚ ᱥᱟᱡᱨᱤ ᱛᱟᱜᱡᱩ ᱧᱮᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱥ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟ ᱠᱟᱨᱱᱤ ᱠᱷᱤᱪᱨᱚ ᱚᱱᱩ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱴᱟᱞᱢ ᱡᱮᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱟᱝᱢᱟᱝ ᱟᱨᱜᱤ ᱡᱮ ᱭᱚᱠᱟ ᱞᱟᱞᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱪᱷᱮᱛ ᱜᱟᱡᱮᱝ ᱠᱟᱨᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱜᱤ ᱥᱟᱝᱴᱨᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱟᱨᱜ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱚ ᱪᱮᱯᱟᱝ ᱜᱞᱤᱨᱠᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝᱜᱚᱱᱟᱨ ᱭᱚᱠ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱟᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱷᱤᱡᱤᱜ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱢᱟᱨᱵ ᱱᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱛᱚᱝ ᱵᱩᱛᱟᱵ ᱛᱟᱜᱤ ᱛᱚᱵ ᱜᱚᱡᱨᱮᱞᱟ ᱛᱚᱝ ᱜᱚᱡᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱛᱚᱱ ᱨᱟ ᱛᱮᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟᱡ ᱜᱟᱨᱟ ᱫᱟᱜᱤ ᱪᱤ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱢᱮᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱨᱛᱚ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱚᱱᱚ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱵᱤᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱱᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱᱫᱤ ᱟᱡᱟᱵ ᱜᱚᱪ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱚ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱛᱚ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱚᱨᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱜᱚ ᱨᱩᱱ ᱢᱤ ᱯᱷᱭᱟ ᱥᱤᱠᱚᱱ ᱩᱡ ᱭᱟᱨᱠᱮ ᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱡᱮᱨᱛᱚ ᱜᱚᱱᱫᱟ ᱥᱮᱞᱤ ᱢᱟᱦᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱜᱤ ᱢᱟ ᱪᱷᱩᱨᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱜᱩᱱ ᱫᱩᱜᱨ ᱪᱤᱝᱜ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱧᱮᱢ ᱠᱷᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱚᱴᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱡᱚᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱞᱜᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱜᱚ ᱱᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱜᱟᱡᱟᱵ ᱜᱚᱱᱩ ᱛᱟᱨᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱪᱟ ᱭᱮᱞᱚᱱ ᱛᱮᱢ ᱥᱚᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱨᱟ ᱪᱷᱚᱨ ᱡᱮᱱᱫᱮᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱵ ᱫᱟ ᱢᱤᱱᱩᱨᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱨᱜ ᱪᱮᱝᱠᱢ ᱜᱟᱴᱟᱯ ᱪᱷᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱪᱟ ᱪᱤᱯᱩ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱪᱷᱤᱨ ᱪᱟ ᱛᱟᱜ ᱜᱟᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱪᱷᱟ ᱠᱟᱱᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱥᱮᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱢ ᱨᱟᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱢᱟᱭᱤᱱᱟ ᱥᱟᱜ ᱩᱡᱩ ᱪᱷᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟᱢ ᱥᱤ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱪᱤᱯᱩ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱝ ᱠᱟᱪᱮ ᱥᱤᱠᱚᱱ ᱚᱛᱠᱩ ᱪᱷᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱨ ᱪᱟ ᱥᱮᱡᱮ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱟᱝ ᱟᱫᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱮᱠ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱮᱛᱷᱤᱠ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱨᱟ ᱪᱩᱨ ᱢᱚᱢᱟᱝ ᱢᱟ ᱡᱚᱱ ᱠᱤᱥᱭᱟ ᱥᱮᱴᱟᱠ ᱥᱮᱞᱤᱭᱩ ᱛᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱭᱟᱥᱟᱵᱤ ᱪᱩ ᱛᱟᱨ ᱜᱚᱥᱭᱟᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱞᱚᱨ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱛ ᱠᱷᱚᱭᱚᱝ ᱡᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱥᱟᱛᱮ ᱪᱷᱟᱛ ᱠᱷᱚᱭᱚᱝ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱨ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱞ ᱜᱚ ᱡᱤᱜ ᱡᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱟᱱᱤᱥᱞ ᱪᱷᱟᱯᱨᱟᱣ ᱭᱟᱠ ᱪᱚ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱫᱟᱨ ᱢᱚ ᱠᱷᱤᱜ ᱢᱟᱛᱢ ᱱᱩᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱠᱟᱨ ᱫᱤᱥᱢ ᱪᱷᱟᱨᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱚᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱟᱥᱤ ᱛᱷᱚᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱭᱚᱝ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱯᱨ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱝ ᱤ ᱛᱟᱨᱠᱚᱢ ᱧᱮ ᱨᱮᱜᱤ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱞᱚᱵ ᱴᱩᱜᱨᱟ ᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱤᱨ ᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮ ᱪᱮᱱ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱨᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱟ ᱦᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜᱩ ᱠᱟᱯᱨ ᱪᱮᱨᱤᱱ
Sige shayi rang rang am tsundu shechina ra jendenga hama gu shekunu, gergeng gu shekunu da tsama ndangz gu jayi, zizi gu deli rang rang gu vdeinja gu deitang, rang rang gu kargu chimtsang gu vdeinja gu deitang, tamchi gu chuan tsundu shechina ra chimtsang daga marnaz gu bichani, chimtsang daga yu tsik ngan dayang

이주 요측은 간지나 주 샤와 체총 청마드 주은 간지 고고지는 체인자라야 강터 샤와 체총 강탄 강즈겐 지나라 랑그라 랑그 니츠크 디나 심코리 울로 탈리 디나 크르 까자 치즈겐 나라 크르 쉐리 통고노도 모스크 잡시기 예고니도 모스크 딘촌이 대간덕 주 심큼 데탕글라카니 카퍼 글라카나 시기 나시즈기 국 다 카퍼잔다 모스제고노 멍거시 카퍼스이달리니 심큼 데탕아 노파치군 드니 Kemchukala kanakrga anopachigunu, xikaya njertuzogunu, tanikrga ganikrgitsil ganikv detangde yang anopachigunu, tianchini huamjurgun rosum mayukuni, tianchini rangkrga tatichul vechul, ngasog titsula suqandamu yang govjik jinjugun damu ganatin mayuk, zidalita tengergengra shakukur, mamazura gergenamba shaki yukatark, kaprga nishchungla kanita manga shakunar jara, tani senut koi nyenarkata chevshachira, shaki yona tamchukun sonu shachinara, tarun kaprga нирчүн дэ тэрэз гайл тавг менүгэр нанцлда тахши юк капрг тавтэн дэ югна та тарг менү чечонгрын гыз гэндрэг жонсм цамат мусгэрэла титона та хамар гам сонүшэ чэнэрэн гэ чимцхнага тондонны яна капрдэг нирчүн та самшиз гам сонүшэнэ хинэр хивжин дэ та шалаз гэ дэли чивжэрчи юфсэнс гэ юм отвг цаваны дэ дур отвг зэ наташ гамуз гэ нэр тарг цама гэ ва менү шкап та мусгэрэ та яна кала канцм гэ сайг гэн ани зучиг мавнуга арнуга гонз гэ нара динэнг гэ кэргэ нантэн дэ чүшэ гэ нуга гача чүштаг гэ нуга нянтон жирэг ла ка зэ гэ ялзаб юм жүтэ гачинч Tosiritiancinita, Yanaga Consor Camdi, Talopta, Soso Granger, Girganambag, Sapkari, Girganambag, Rangi, Yanti, Ihun Sambi, Lipsari Kobrigin, Zerzarita, Lipsand, Sui Dalini, Tashi Titsu Kobrigratani, Sojung, Yamningala Kayanti, Riva Nantan Zenju, and Charges Yokangoju, Atani Nitrans of New Kazu Tunju, Hatching Ketchipuri Tintana. Rangga chimtsanga korgin danira chimtsang de nyamsigra nyamni kujigitali otirang rangga chimtsang den sunu shichena dalu donda kamundu muzgi yok ta sang yarna chu kamundu muzgi yiti ti chu samse chizgi yok ta ni shai zura ti chapsi kiti de ta shai zgi ji hin mar hami shena shena in uzuwa kru shena shena in jingo lu tina tina in sikunu mang chi azgam sunu shichena hama zgi tqib chen ta hama zgi shai tanda shai zgi shai ju ka chig ju ga cha meni shai yeti chi samse tari wa te мандрани марцани тамуган эртан ёкат таркбузу шайг дэтэнра шайг аранцаран кэта шайг кэргаран гниван допиклакани хсиг кэжэ чебуз кэлго ёзидалини шайг ёну гэртани та чамдгна базурати нямдыз ёнч варанган жина чимцэнгэ нэрцэн ани цэлг нэртан дамузг яна яна дэрэнг нивлич гэрчи ёфсан кана канцмри ёнг шихтина дилакана шайг ти памба гэмцэн чисг харжи ёк нямдын зихи цортаз их юм уна титан ачу цорта гэ тунасиги лганды юкайон жионатан тасиритин тони та семкум де тангла каниша куну ранг чимцанан де тондана азу фичерна семкум ркваг нитэни шекуну ра шаинде семкум де тангла канда хажин кэр чиват ранг юнди югнде хио чутера хамаде сигиранг жукнде хиртав та хамаде жукбуз гизне марта хамаде таранг тондг чима чонсм ганзгинер сил тамни хтун тамни галан тамни тумзгината хсиги шайитэг симхам де тангалака нипав лалхыз тоназ ишек юуну гыртани янгызун чон сечене ди цортазгина таркбызу хама анамшилжин хама шамсымчен та хамазга шамсым мекизидан аранг чон сечене сатан ганзга онга та шамсым юунур кайтан де тан вебтик чилавага цхзун ди джен жорва таваг маңаз кайтан асерне йочиччира дур дили сона хамага шамсым гыла канара та шам тангцеват хтун хиг юм гыла канжина наташ етивди ку чапры хорсонина хсиги чапры чебуюка та таркбызу ти сона хсиги де хама анамчилжин хама кирбжин хама аркважин тэрги кыргыша ичонг тыптозу халени та мула каназу хевлэнни тамуга нэртэн юк дидана рынги чимцэнна тонда да югэнда хи юкгу секунда чикона гэргэн гэвчэ кунугу гармараш гэмдиш чангчан армчангчан гэ дели сүнгэ далита кыргыш

Шечина таркызу та лорбур гөпчегө жигитни та таркыпка хама маңчы язгым сонду шечина сыңма кыргы лирказга шикуну лиц лицог лишигзган жогу мени зыёну мартага раңрангам сонду шечина кыргылымзы кыёгуни дели ону нова тарафты уаты чымызыр тага шайыт зон сонду шечина аяр гэнал таң ишрарын кичим цана тандана шчерна чим цангызга чим сузыгра кыргылымзы кыёгуни лендер яң кыргылымды чичи касаг ятты кыл хобратан чанжава яна тетан тебжин кыгы нанан тигдигди ен жогу замнан ты ен ендана мынжы кесекон тэгэ рэнги сим лулавай чэмцэнгэ коргэ дан жижиг лобу чэмсул дан жижиг гаян рамзинга нам батэн жогух ян хамалалам сону шечина ота чэмсэнгэ тондона такэргэ таркэб гэшэй онда шэнарава гэшэлара нэнгэ мэк шэнан такэра мэк тава гэ тондгна бана чухтым гона рэн нарчэ гэ дэлэран а тон тэнэн тэнгэ жиг чангтонан тонгэ жиг рэнигэ нэ нэкэб жиг Чизги энэ рүү екип жигдэл тийж гон тим яар жайна таң мөн тө чикэн хангын жинг чимсү кана базым ара тгэн очу гала гансм гү варзгни хара марда сара марда ни цотын ран баг ханиз гүзэн жүтэ да гачин борила тгэ тмүг шан цатын ран баз юун жүдэр гамури жа гантэр гала гансм гү рэнг вэбтгэн дэ тө гоян жигэр жилэн хтансб зг юун жүра чимсэн гү коригэн дэ ни шайин дан жиг лулава дэж жигэн жем жиги Тисяйтен кэгэ штеннэнгэ сурваты канла кансмри юн тэбжүтэ да гачин буш. Тани та гэргэнгэ чэкэн учу чэмцэн лоусуг гэнэртэн коргэн дэмэз гэртэн ни хамазун рангла канан зэмжаавну ржентэн гэ шаач юба нэмбаз гэнэ кэргэ рангтэн най ной торгу юка юндэн зэ зэнсэз гла кана юна кэргэ гэдэгэртэн най юу товгу зэдэли зулгэ шэ тамангэ юну тэбжингэ рангтэн гэ тэпчэрна торжизгэнэ торт тэпкэта жүтэ да гачин бу лэнжара Моанзгинара, Ганла Гансмгаранга Чимсанаранга, Виптгада Йосанитачи, Дзематвкатачу, Качазу, Шертангена Чуко, Шавазу, Дафтангена Чуко, Ранга Карга, Шаванам Джиркантан, Гансгала Канера, Леди Рамзинга Шаити, Вахтахсаму Зунджоко Йону Гаштани, Тигри, Язабион Джута Качинчи. Ятаны дарта дэрэнгэ лэцэнди цанбадан болуусун кэж ясиалэнгэ цанчун дэв жэдээ чу датангэ ярнэнгэ гунсан аркавгэ даал хуми бэнжэг лэтэн тагэ жэг язэв ягу сандамуу кэргэ хивша жэжугзрангэвжэнгэ кавдазгэдэн хтэнди дэрэнгэ дэч лохчэгэрэнгэ лхурин жэргэ лэцэнда ян дэсвэлгарма маңбу югэ мэнэг нэркэв дамузгэрэ дэдэнна чэна ба ян цанбага нэва лорэн рэн бэдэн гэнда дэрэн рэн бага гобдэгэ мэйнэ ил дэг лорэн рэн бэдэн гэ цанбан дэнэн ашигжи сэргүн нэ кэргэ рэва юн нэ жавдэг юн тамчла гонтгшины гинтэг тэнгэржимаг лэцэн динэн хэркэлэмжили тэнгэржимаг лэцэн динэн ашигжу гавсэйн нин один чонита ганлага дэрэнг лэцэн дэмжигэн тэр ревазэн дунг юн учу лобжг намбан чонэв шэчина дарэнг лобжаг корэгэндэни жали чимцэнг корэгэндэ тэндэнзэг чимцэнг корэгэндэ дэнгтэн би учу чэцугам рэнди шэкунуг нэркэвзэр айэнэр тэни чэцугам рэнди дэн шурда дилаканаян кэрг дондаг гамангзг юнэр та лгани лангтург шава гамангзг ачу рангвжинг сигу нугу варкавдам үзгэрш дэдан авчицхун рэнжи дэнгтэн би рангара язв юнгу нума цэг хамагара дэкэрг жэмжи лумыг рангвжиг качара кабда лофтун жан завчлэй чуд гачинж тани та сганзган жугу на кэрг мнен рэнжи рандэла канэр хамагара рангвжинг чиг цунзин зина трэйчара янтазу язв ягу чуд гачинж гуна гэргэм шэг гуну чу дарк бэл хубжара дэму маасун ачил хубжулэй жугу канана янара ванг каянар зара дэму нана чиг хубжан жугу мэла чэ цхуй гана лэхка гана бана цхуй гангзага шэг гуну дэму инжина дэму гэрцва сун гэдэли ян чиг жака чанкара яна чиг гэри канчара дэму гэрг гагар сансан гэ чуны да хсиги хэрчин тэбжу ну дэму гэ ханэцлэй юг кэсэ гука зу лхумар гам цуну шэчина дарк гэргэнг ката лобцуняни тэ ливси апти ерджикм томафти тинг кти чонам ба чинам ба шигэл хожун гоно хэзэ чебузу ёкочэр тэ дана янда мугум рэнджиг чүнэ о орчэг я сога я тасиг гонав шэнэ мэк нацэрнэ мэк ран суни ран гэ чигэ шоли тэн дэ чи гон мури цаа тэ шэран курэ рэнгэ чиг санан дун дун тонан дун гон нан дун гон та ко тэ чир чэ гэн дорчэ тэ муз хэр хар жирэ чэ га неркэв кэ дивазна чо гэн неркэв кэ чүч кэргэ ани кэ тартынз кэ тэ муз зэн цун ну махтык Танаар чэцэг мэйну да хамаа зүрдэра да шали масар чэцэг пачарий өчэр самг. Тага ян рэнгэ арнэнг аркамдэй та рэнгэ картан рэвзон равзон савдянса рэнгэ ханерэн невзэц алг зүнан нарэнда тондарта фэкэргэн. Эртонда өчэрэ тэтанда тага панцэнгэм рэнджэг бардана хсэгэ рэнджэг гангалг гангайгай ончу да качэнды. Чэргэдэ музгэна
ཁག ཅིག དང ངན པའི ཆབ རྒྱུར དང ན ཆེ

0: ахтор не на ян аче. Лигаян кэрджи цэлэ маз на ян ана. Тахчин ми гала тэг ахтор не ян аче. Дастира у чэх тахуэ ян аяна. Линда зур дэнзэ гэн на ян аё. Галан хуа ти чэпчин арджа чэ ян анда. Чигай нах шин джи жи тэм хан ян анда. Da hung na thumr jer wa ying da wandani kum sam so wa ying na hwa sha kram bi estag la ying sho chundali kum sam ti ta ying na anam thaji ja bu kha ta ying so khala ko na na bi ji dar sa ying si Tama kuglala yinglana yinglamele.
1: Htigzik nanglun shakir dambati glata langi. Tzge zigar gigi danu. Htongtib khichigna gopo soo joti. Tchka gaya nangta. Tiranga. Alardo lukki chupa zamzugta langi. Kalanda lenga.